Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок. В Российской империи то, чего нет в учебниках истории.

Ура! Начинаем новый сезон. Дайте мне сейчас минутку для пары сообщений, погоним. Во-первых, спасибо всем, кто присоединился недавно. Особенная благодарность тем, кто подписался на Boosty Patreon. Вы просто космос. Тут я, значит, сердечко пальцами как бы складываю. Во-вторых, подкаст теперь будет выходить раз в две недели. В две. Но все так же, по понедельникам. Дело в том, что из-за иноагентства моего рекламу в подкаст теперь почти не продать, поэтому приходится, понимаете, крутиться, вертеться, на это уходит время, и поэтому я теперь не могу, как раньше, заниматься только подкастом. Так что раз в две недели. И еще, для всех, кто пришел недавно и пришел на YouTube, значит, смотрите, «Закат империи» — это подкаст. Подкаст — это аудиожанр. Аудиожанр. Тут не будет картинок и видосов. За всем этим приходите в соцсети подкаста. Да, но с другой стороны, нет никакой причины слушать подкаст «Закат империи» на Ютубе, включать VPN, держать...

26 июня 1907 года. Тифлис, столица Грузии и Кавказского наместничества. Знойный летний кавказский день, самый центр города, площадь Ереванского, часто площадь Свободы. На самой площади вокруг множество народу, все одеты по-разному, говорят на разных языках. Вот статный кавалерийский офицер грузин, горцую на лошади, о чем-то любезничает с двумя грузинскими девушками. Видно, что он был ранен, один глаз почти не открывается. Вот латошники предлагают прохожим хачапури, вот бабушка продает шоти. Вот мальчишки-карманники о чем-то переговариваются между собой и стайкой убегают по Головинскому проспекту. Головинский проспект часто проспект Руставели. Вот русские благородные девушки в белых платьях с зонтиками идут в сопровождении горничных. Вот чеченец в черкеске распрягает лошадь. Вот персы ведут верблюдов с поклажей куда-то. Вот, значит, расправляют усы и зорко глядят на площадь казаки, которые стоят у здания городской думы. Вот армяне большой шумной толпой сворачивают в переулок. Вот две симпатичные худенькие грузинки кокетничают с русскими офицерами-жандармами в голубых мундирах. Слышны песни из знаменитого ресторанчика Телепучури, потому что, несмотря на утро, там уже компания явно хорошо нагрузилась грузинским вином и армянским коньяком. В этот ресторанчик периодически заходят люди, но никто не выходит. А у входа в него стоит крепкий такой грузин, почитывая газету. Поднимают пыль дворники, звенит трамвай, лают собаки. На углу площади невысокий усатый грузин с оспинами на лице, в красной рубахе, в сером пальто и черной шляпе, удовлетворенно осматривает окрестности. Вот на площадь, поднимая пыль, выезжает процессия. Казаки на лошадях впереди, а за ними две коляски. В первой, закрытой, едут двое мужчин, похожих на чиновников, и двое солдат со взведенными ружьями. Во второй, открытой, вооруженные полицейские и солдаты. И рядом с колясками едет казак верхом, и сзади процессии еще едет двое казаков. Внезапно из ресторанчика выбегает толпа, и понеслось. К процессии подбегает несколько человек, и в коляске летят бомбы. Взрывы были такой силы, что лошадей буквально рвет на куски. Вылетают окна, по всей округе рушится даже несколько дымовых труб. Истошно вопят женщины, во все стороны бегут лошади и люди, слышны выстрелы. Стреляют со всех сторон. Нападающих явно не меньше двух десятков. И охранники процессии, и казаки у здания думы, и офицеры, случайно оказавшиеся в это время на площади, все они падают убитыми и ранеными. Раненая, испуганная лошадь, которая была запряжена в первую коляску, жива. И она срывается в галоп и несет коляску вперед. Тогда грузин, тот самый, который стоял с газетой у ресторана, бросает бомбу прямо ей под ноги и убивает лошадь наповал. Вся забрызганная кровью повозка останавливается. Постепенно оседает поднятая пыль, с площади сбежали все, кто мог, в том числе большинство боевиков, лежат только тела казаков, офицеров и лошадей. Одноглазый кавалерийский офицер-грузин, страшно ругаясь, подъезжает ко взорванной коляске. Он уже не верхом, он успел пересесть в собственный фаэтон. В этот фаэтон пара налетчиков принялись в торопях перебрасывать мешки из разломанной коляски. Наконец, мешки закинуты, последние налетчики разбегаются, а одноглазый офицер, стягая лошадей, мчит свой фаэтон с награбленным по Головинскому проспекту. Навстречу ему от дворца наместника уже бегут казаки и полицейские, и несется повозка с тифлисским заместителем начальника полиции Александром Балабанским. Одноглазый офицер кричит Балабанскому: «Деньги в безопасности! Скорее на площадь!» и стягает своих лошадей, а полицейские спешат дальше. Но на площади, однако, никого уже нет, кроме раненых и мертвых, лошадей и людей.

0: Нью-Йорк Трибьюн.
1: Крупное ограбление в Тифлисе. Забросана бомбами коляска имперского банка.
0: Morning Post, Великобритания.
1: Шокирующее ограбление с применением бомб в Тифлисе. 34 тысячи фунтов стерлингов украдены.
0: Новое время, Санкт-Петербург.
1: Делается прям черт знает, что такое во славу освободительного движения. В Тифлисе, в центре города, на Ереванской площади, при большом стечении публики произведено...

0: падении на чинов Государственного банка, везших 341 тысячу рублей. Брошено 8 бомб, сопровождавшихся ружейными и револьверными выстрелами. Есть убитые, раненых свыше 50, в том числе 7 солдат и полицейских. Убиты 2 стражника. Все деньги и фаэтоны, их везшие, исчезли.
1: В тот день конвой Государственного банка перевозил с почты в свое новенькое здание несколько сотен тысяч рублей. Я говорю несколько сотен, потому что информация разнится. Говорят либо о 341 тысяче, как в заметке «Нового времени», вот только что, либо о 250 тысячах рублей. Ну, я вам так скажу, знаете, даже 250 тысяч рублей – это очень хорошие деньги. На сегодняшний это больше 4 миллионов долларов. Украдено было не все. 2 мешка похитители то ли не заметили, то ли не успели взять. Вскоре выяснилось, что один из оставшихся мешков в суматохе украл возницы инкассации. Он выжил при нападении и унес с собой мешочек. В нем было 9,5 тысяч рублей. Все остальное бесследно исчезло. Газеты сообщали, что по официальным данным при нападении было убито 2 полицейских, а около 50 человек получили ранения. Но в действительности, судя по закрытым полицейским отчетам, погибло около 40 человек. Ни один из налетчиков не остался на площади. Все они смогли разбежаться и залечь на дно. Только на следующий день заместитель тифлисской полиции Александр Балабанский сообразил, что навстречу ему в тот злополучный день на фаэтоне ехал не царский офицер, а один из боевиков, увозя награбленное. Поняв это, Балабанский отправился на кладбище и застрелился на могиле собственной матери. Лихорадочные поиски полиции не привели ни к чему. Несколько человек было арестовано, но ни один из них не имел отношения к ограблению. Непонятно было даже, в какую сторону направить поиски. Кто это вообще был? Анархисты? Эсеры? Большевики? Армянские сепаратисты? Поляки? Просто грабители? Ходили даже слухи, что ограбление подготовили и совершили власти. В общем, это было идеальное преступление. По горячим следам так никого не нашли. Похитители просто растворились. Про них не знал никто. Ни уголовный мир, ни информаторы в подпольных политических организациях. У властей оставалось только 2 способа найти деньги и преступников. Первый. Надеяться, что рано или поздно кто-то из информаторов полиции узнает об огромных поступлениях в какую-нибудь партийную кассу. Или, второй способ, подождать размена банкнот. Дело было в том, что половина похищенного была в 500-рублевых банкнотах. Эти банкноты использовались только при крупных расчетах. Обыватели в руках их не держали. Такими купюрами пользовались в основном банковские служащие. Ну, то есть, с такими деньгами не ходили на рынок за хлебом. Одна 500-рублевая бумажка – это 2-3 годовые зарплаты рабочего. И чтобы эти банкноты хоть как-то использовать, их нужно было разменять, а для этого нужно было прийти в банк. Но все номера этих купюр, конечно же, были известны. Они были переписаны заранее, и номера эти мгновенно были разосланы в банки по всей стране. И получается, как только кто-нибудь попытается отдать такую банкноту для размена, он тут же будет арестован.

Грузина с газетой возле ресторана, который бросил в конце бомбу в коляску, звали Смылку Прошвили, партийная кличка Бачо. Член партии с 1904 года, 20 лет. Смелый, инициативный, опасный, умеющий управлять людьми. За свою жизнь он уже успел поучаствовать в нападениях на отделение банков и делал подкоп в тюрьму, чтобы освободить заключенных. Под чужой фамилией был арестован, выслан в Сибирь и бежал оттуда. Человека в форме кавалерийского офицера, который увез на фаэтоне похищенные деньги, звали Симон Тер-Петросян. Партийная кличка – Камо. Ему 25 лет, у него близко посаженные огромные глаза, фронтовские напомаженные усики, аккуратная бородка. Член партии с 1901 года. К 1907 году он зарекомендовал себя дерзким и виртуозным боевиком. Он умел перевоплощаться в любую роль. На его счету было несколько ограблений, доставка оружия через Черное море, отсидка и организация побега из тюрьмы. Именно он непосредственно руководил нападением на инкассацию. Еще одного участника, грузина с оспинами на лице в красной рубахе, звали Иосиф Джугашвили. Партийная кличка – Коба. Ему 29 лет, он член партии с 1901 года. Бреет подбородок, носит усы и зачесывает назад непослушные волосы. Меньше года назад он женился, и его жена Като уже родила сына Якова. Они снимают квартиру недалеко от площади в районе Тацминда. Когда раздались взрывы, она была с младенцем на руках на балконе и в ужасе спряталась в дом. Коба – смелый, хитрый, изобретательный, умевший управлять людьми. В тот момент он – ведущий на Кавказе специалист партии по добыванию денег. В смысле, он специалист по ограблениям. Если Камо, Тер-Петросян, был прирожденным авантюристом и налетчиком, то Коба был более масштабной личностью. Он успел поруководить батумским отделением партии, он писал статьи и редактировал «Чужие», он издавал газету, он ездил на партийные конференции за рубеж и был знаком со всей верхушкой партии. И именно от верхушки получал прямые указания. Именно он продумал и распланировал всю эту операцию. Дальше я буду называть его «Сосо», сокращение от «Иосифа». Его так называли товарищи в Грузии, но всему миру он станет известен под фамилией Сталин. Как вы догадываетесь, его биография была не только исследована вдоль и поперек, но и изрядно почищена, поэтому о его действиях я буду говорить с осторожностью. Когда дело будет касаться Сосо, я буду часто говорить «скорее всего». Так вот, скорее всего, в самом нападении он не участвовал. Есть некоторые свидетельства, что он чуть ли не сам бросал бомбы с балкона, но, вероятнее всего, к моменту самого нападения он был далеко от площади. Прямой приказ о нападении отдал Владимир Ульянов, лидер большевиков. Ему 37 лет, партийная кличка «Старик». Но, впрочем, кличек у него было много. Решение это было принято в 1906 году, после 4-го съезда партии в Стокгольме. На этом съезде большевики не смогли переголосовать своих противников, меньшевиков, и ушли, в некотором смысле, в оппозицию в своей партии. Тогда они создали так называемый большевистский центр. Руководили этим центром лидер большевиков Ульянов Ленин, инженер Леонид Красин и ученый Александр Богданов. Центр занимался выпуском собственной газеты, координацией большевистских ячеек в России и фандрейзингом. Ленин был главой и идеологом, а также редактировал газету. Богданов был координатором российских ячеек, Красин руководил фандрейзингом, то есть боевыми группами. Боевые группы большевиков отличались от боевых групп эсеров. Если эсеры занимались террором, то есть политическими убийствами, то большевики считали террор делом бессмысленным. Боевые группы большевиков занимались как раз фандрайзингом, ну то есть грабежами, простите, экспроприациями. Значит, Сталин, он тоже участвовал в съезде в Стокгольме в 1906 году, затем встречался с Лениным и Красиным в Германии. И примерно вот где-то в это время, скорее всего, в Германии, было решено грабить Тифлисский государственный банк. Деньги были нужны большевикам на закупку оружия для революции, на печать и распространение газеты, ну и вообще на жизнь революционеров за границей. Из Германии Сталин отправился в Грузию, в Тифлис, чтобы с помощью своего ближайшего сторонника Камо и других грузинских большевиков спланировать и организовать ограбление. К этому моменту у Сталина и Камо в Грузии уже была опытная и тесно сплоченная боевая группа.

Камо был земляком Сталина. Они оба родились в горе и были знакомы с детства. Мама Камо умерла довольно рано. С отцом Камо был в плохих отношениях. И в итоге он уехал в Тифлис, чтобы пойти в армию. Потому что будущий Камо мечтал о военной карьере, хотел быть офицером. Но чтобы пойти в армию, нужно было знать русский язык. И тогда тетка Камо наняла ему репетитора. Собственно говоря, Иосифа Джугашвили. А тот, к тому моменту уже будучи марксистом и приверженцем Ленина, заразил революцией Камо. Русскому языку он тоже его учил, но марксизму учил больше. В итоге, в течение следующих нескольких лет, жизнь Камо стала авантюрной и просто невероятной. Я реально скажу вам, хватит на несколько сезонов сериала на Netflix. Как минимум про одну историю, про то, как Камо переправлял оружие на яхте через Черное море, я как-нибудь обязательно расскажу отдельно. Как говорится, пишите комментарии, если вам действительно интересно узнать эту историю поскорее. Но пока что пойдем дальше. К 1905 году получается так. У Сталина, Сосо и Камо была своя тбилисская горизонтальная коммуна. И в ней состояло около 20 человек. Парней и девушек. Все они были идеологически заряжены, фанатели от Ленина, уважали Сталина и жили буквально аскетической монашеской жизнью. Главной их мечтой была социалистическая революция. И для приближения ее они были готовы на все. Жили они все вместе, исключая Сосо и Камо, в квартире на Головинском проспекте, в деревянном доме. Головинский проспект, напоминаю, проспект Руставели сейчас. В одной комнате в этой квартире жили девушки, во второй парни. Революционерка Татьяна Вулих вот так вспоминала о том времени. Жили они очень бедно. Комнаты были обставлены самым примитивным образом. Питались и одевались тоже очень плохо. Помню, раз придя к ним, я застала Елисо и еще кого-то из них в постели. На мой вопрос, не больны ли они, Елисо ответил, что брюки их пришли в такое состояние, что без основательной починки надеть их нельзя, а потому они вынуждены лежать в кровати. Все они были очень болезненные. Большинство из них уже тогда имели зачатки чахотки, от которой очень рано погибли. Бачо Купрашвили, человек с газеты, вспоминал в свою очередь вот что. «Мы добывали оружие, устраивали побеги из тюрем, грабили банки и арсеналы и убивали предателей». Бачо, товарищ Сталина, был, кстати, расстрелян в 1937 году. Экспроприация 1907 года, о которой написали все мировые газеты, была даже не первой их экспроприацией. К 1907 году они успели основательно уже набить руку. За год они успели ограбить ломбард, земельный банк, затем поезд. Причем при ограблении поезда перестрелка длилась около 2 часов. А затем было ограбление кареты на дороге в пригород Тбилиси-Каджори. Все это в сумме принесло около 200 тысяч рублей. Более чем дофига. Достаточно на роскошную жизнь, но наша горизонтальная тбилисская социалистическая коммуна оставляла себе самый минимум на жизнь и на выпуск большевистской газеты на грузинском языке, ну, которую издавал и редактировал Сталин. Сам Сталин, кстати, тоже вел аскетическую жизнь. Вот, например, грузинский меньшевик Ной Жордания вспоминал. «Сталин был одет бедно, вечно нуждался и этим отличался от других большевиков-интеллигентов, любивших хорошо пожить». Чтобы экспроприации хоть чем-то отличались от обычных грабежей, боевики, значит, выдавали жертвам квитанции с печатью партийного комитета, а затем печатали отчеты о собранных суммах в партийных газетах, прям как нормальное НКО. А при этом Сосо, ну то есть Сталин, заметно возвышался над всей остальной компанией коммуны вот этой и пользовался у них безусловным уважением. Он буквально заставлял всех остальных читать, и не только Ленина и Маркса. Как-то вот, например, вспоминают, что во время общей вечеринки он куда-то запропастился. Его начали искать и нашли на веранде с книгой. Оказалось, он лежал на диване и читал мемуары Наполеона. Причем отмечал на полях ошибки французского императора. Ну, это, по крайней мере, вспоминал Николай Папхадзе, родственник его жены.

Приехав из Германии в Грузию, после встречи с Лениным и Красиным, Сосо собрал всю коммуну и сказал, что им нужно пойти на крупное дело. Партии нужны деньги, новая организация, большевистский центр, нуждается в собственном источнике. Нужен не ломбард и не карета, нужно что-то крупное. И, кажется, кое-что крупное наклевывалось. За несколько месяцев до этого Сталин пересекся в Тифлисе со своим старым однокашником Вознесенским. Они были знакомы еще со времени учебы в семинарии, потому что Сталин, да, учился в семинарии. Друзья зашли в кафе, разговорились, и вот Вознесенский сказал, что он теперь работает в инкассации и имеет доступ к расписанию поездок Госбанка. Слово за слово, и Вознесенский согласился помочь революционерам, причем, как говорил он позже, он сделал это потому, что как-то прочитал одно из революционных стихотворений Сталина. Потому что Сталин, да, писал стихи. И это стихотворение произвело на него неизгладимое впечатление. Видите, да? Искусство влияет на людей. Еще у Сталина для подстраховки был другой осведомитель, земляк из Гори, Григорий Касраца. Оба они в апреле 1907 года примерно одновременно сообщили об очень крупной сумме денег, которую будут перевозить в июне с почты в банк. Теперь нужно было озаботиться бомбами и оружием. Добывать то и другое отправился Камо. Он поехал к Красину, главе всех боевых групп. Красин в это время жил в Финляндии, на даче, в Кокколе. Кокколе — это сейчас Репино. Тогда это был модный дачный поселок. И там же, то есть в непосредственной просто близости от имперской столицы, находился и Ленин с женой. Кстати, Камо их довольно сильно восхитил тем, что не расставался с двумя пистолетами. Настоящий, знаете, кавказский бандит. У Красина в Финляндии была оборудована лаборатория и целый полигон, где он испытывал свои модели бомб. В общем, оружие и бомбы были найдены, и Камо, выдающийся контрабандист, в добавление ко всем его талантам, переправил все это в Тифлис. 10 мая 1907 года Камо уже в Тифлисе прилаживал фитиль к одной из бомб, и она взорвалась прямо у него в руках. Камо чуть не лишился глаза. Это было, в общем-то, удачей, потому что он мог бы и погибнуть. Но, собственно, именно поэтому Камо еще щеголял с повязкой на лице во время ограбления. Шли дни. Боевики готовились к нападению, которое должно было случиться со дня на день. Сталин перепроверял планы и тайком навещал жену и ребенка. Наконец, информаторы сообщили о дате. Все уже было готово. Ребята, дорогие слушатели, этот подкаст теперь выходит исключительно благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если вам нравится «Закат империи», вы хотите, чтобы он продолжал выходить, то подпишитесь на регулярные пожертвования на Бусти или Патреоне. Там везде есть дополнительные материалы к каждому выпуску, короткие истории от меня, закулисные подробности, а еще эксклюзивный подкаст «Братислава», в котором мы с моим братом рассказываем вам захватывающие истории из прошлого. А еще вы можете подписаться на студию «Либо-либо». По подписке от студии также будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Если что, мы в студии «Либо-либо» делаем кучу отличных подкастов. Не только «Закат империи». Мы рассказываем про науку, отношения, технологии, бизнес, историю. У нас больше 50 разных подкастов, а в одном моем около 200 выпусков. Представьте, сколько у нас годного контента. И все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще слушать в нашем приложении «Либо-либо Play». Ссылка на него в описании. Спасибо вам за поддержку.

После нападения Сосо явился на квартиру к жене и неожиданно объявил ее родственникам, что они уезжают в Баку. Срочно. Сам он взял из похищенных денег 15 тысяч рублей. Еще 5 тысяч рублей дали Вознесенскому, информатору из банка. Остальные деньги повез Камо на себе, прямо в Финляндию. Для конспирации он отыгрывал только что женившегося аристократа, взял для этого паспорт своего знакомого, князя Дадиани, а одна из девушек-революционерок играла роль его молодой жены. Ленин с Крупской и Красиным все это время также жили в Куокколе. В это время, в начале века, там же Репин с Нордман принимают гостей, кормят их щами из сена. Леонид Андреев пишет рассказы. Молодой критик Чуковский гуляет по берегу. Питерские чиновники и богема едят ягоды, пьют молочко финских коров, флиртуют с барышнями, ходят на танцы. И вот одну из дач снимает респектабельный такой инженер Леонид Красин, служащий общества электрического освещения 1886 года. Это тогда ведущая электрическая компания России. И еще вот Красин возглавляет боевую техническую группу при большевистском центре. Просто вот такое вот хобби у человека, знаете. На даче Ленин, Камо, Богданов и Красин аккуратно складывают банкноты в стопочки и делят тысячи, украденные в Тифлисе. Мелкие купюры, в смысле до 100 рублей включительно, можно сразу же пустить в дело. Это ограбление может обеспечить работу большевистского центра примерно на год. Но, да, есть проблема, потому что почти половина украденного в 500-рублевых купюрах. Ровно 100 тысяч рублей. А это чемодан без ручки. Совершенно очевидно, что являться с ними в банк – это самоубийство. Возникает дискуссия, что делать. Ленин предлагает с помощью доверенных большевиков в один и тот же день явиться в разные банковские отделения и попытаться разменять деньги. Конечно, не в России. В России абсолютно точно все эти попытки закончатся арестом. Надо это делать за границей. Красин предлагает с помощью химических средств попытаться подделать номера на купюрах. Решили делать и то, и другое. Но основную часть денег все равно было решено отправить за рубеж для безопасности. А большевики тем временем стали придумывать следующее ограбление, еще масштабнее. По планам оно должно было принести уже несколько миллионов рублей и обеспечить таким образом партию лет на 10 вперед. Камо оценивал количество предполагаемых жертв человек в 200. Для его подготовки, вот этого следующего ограбления, Камо поехал в Европу. И перед ним стояло три задачи. Во-первых, перевести с собой часть денег. Во-вторых, заняться закупкой всего необходимого для следующего ограбления. Ну, нужны были взрывчатые вещества, детали для бомб, все такое. А в-третьих, надо было долечиться. Рана от взрыва бомбы все еще приносила мучения. Камо снабдили паспортом на имя страхового агента Мирского и дали контакты доверенного человека в Берлине, большевика Якова Житомирского. И Камо у нас, значит, с успехом отбыл из Финляндии. Тем временем Красин пытался химичить с банкнотами, и у него действительно кое-что начало получаться. У нескольких банкнот он поменял номера, но, судя по всему, работа эта была такой кропотливой и медленной, что решили пойти по плану Ленина – поменять все деньги за границей. И, значит, эти деньги начали потихонечку уже переправлять туда. Вот, например, большевик Мартын Лядов вспоминал, как Надежда Крупская и Наталья Богданова, жены лидеров большевистского центра, вшивали в подкладку его жилета 500-рублевки. И вот таким образом он и перевез деньги за границу. Большевики даже провели тест, и, к счастью, банк «Лионский кредит» действительно без особых проблем разменял часть перевезенных таким образом банкнот. Большевики воодушевились. Камо в Германии смог закупить оборудование и вещества, но в октябре 1907 года все планы пришлось срочно менять. Потому что в гостиничный номер, где жил Камо, ворвалась немецкая полиция. Камо был арестован, при нем нашли 20 электрических батарей, емкости с гремучей ртутью и 200 динамитных капсулей. Ребенку было понятно, что это ингредиенты для изготовления бомб, но вишенкой на торте оказались 500-рублевые купюры, обнаруженные в номере. И номера их оказались именно те, тифлисские. Заведующий заграничной агентуры Российской империи Аркадий Гартинг сообщает в Петербург, что вот у нас немецкая полиция поймала некого адвоката Мирского, кто этот черт его знает, но он замышлял огромную экспроприацию, и у него найдена часть тифлисских банкнот. Но кто он, этот Мирский, как он связан с ограблением, совершенно непонятно, потому что Камо на допросах молчал. Но это было, понимаете, хотя бы что-то. Это была первая ниточка, ведущая к ограблению. В Куокколе начался шухер. К
Красин, Богданов и Ленин решили как можно быстрее перебираться на Запад и срочно разменивать деньги. Тем более, что безопасные мелкие купюры уже подходили к концу. Красин помчался в Берлин нанимать адвокатов и спасать Камо. Кстати, про Сталина я что-то забыл вам сказать. Сталин тоже уже давно был в Европе, а большая часть его горизонтальной социалистической тбилисской коммуны покинула Грузию и где-то залегла на дно. Ленин с Богдановым тоже отправились в путь. Раздельно, естественно. Сначала надо было добраться на пароходе до Швеции, и это была самая опасная часть маршрута. Финляндия, да, входила в состав империи, в некотором смысле, и финские полицейские вообще-то очень просто снимали с пароходов революционеров. У них были списочки и приметы. И тогда Ленин решил стартовать не с конечной, то есть из порта Або, а дойти пешком по свежему льду до ближайшего острова и сесть на пароход, идущий в Стокгольм, там, на острове. Крупская позже вспоминала, как два финна взялись быть проводниками будущего вождя мирового пролетариата. Пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичом чуть не погибли. Лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались. Потом финский товарищ, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайно спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать». Но он не погиб. И все деньги благополучно оказались в Европе. Пора было их обналичивать.

0: Сам Ленин ненадолго пересекся со Сталиным в Берлине и отправился жить в Швейцарию. Заведовать операцией по обмену 500 рублевок стал большевик Максим Литвинов, будущий нарком иностранных дел. Он распределил 500 рублевки между доверенными товарищами, и обмен должен был пройти примерно одновременно в Мюнхене, Цюрихе, Париже, Берлине, Стокгольме и других городах. Мюнхен, 6 января. Вчера арестована русская, которая отказалась указать происхождение найденного у нее банкового билета. Обнаружено, что другой 500-рублевый билет из числа похищенных в Тбилиси уже разменен в одном из мюнхенских банков. В то время как ее обыскивали, она разорвала записку на русском языке. В записке, переведенной в русской миссии, говорилось о предстоящем приезде из Парижа двух соучастников арестованной, вследствие чего было установлено наблюдение, в особенности за главным вокзалом. В 2 часа дня задержали двух иностранцев, прибывших с парижским экспрессом. У одного из прибывших, выдающего себя за парижанина, нашли, кроме значительной суммы немецких и французских денег, 17 500-рублевых билетов, похищенных в Тбилиси. У другого, называющего себя русским уроженцем Кавказа, нашлись также большое количество бумажных денег. Арестованные утверждают, что получили билеты в подарок от неизвестного.
1: В подарок.
0: Самого Литвинова, организатора размена, тоже арестовали. Прямо в гостинице. Почти все участвовавшие в операции были задержаны. Включая, например, будущего знаменитого врача Николая Семашко. Он, да, был большевиком и тоже был замешан в размене денег. Только один человек смог разменять купюры, и мы с ним уже встречались в этой истории. Это был Яков Житомирский. Если помните, это именно он встречал Камо в Берлине и помогал найти ему врача. Да, вы правильно догадываетесь, на деле Житомирский был завербованным полицией агентом. И только благодаря ему удалась вся эта операция. Он сдал все детали. Охранка не зря надеялась, что в какой-то момент кто-то из ее агентов выйдет на след похищенных денег. И так и вышло. Это все было сильным ударом. В руках полиции оказалось несколько высокопоставленных большевиков, начиная прямо с Камо. Ни один из арестованных не сдавал товарищей, революционеры были с крепким характером, но теперь, по крайней мере, полиция знала, что тифлисское ограбление осуществили не армяне, не эсеры, не какие-то просто бандиты, а именно большевики. У Ленина, Красина и Богданова, конечно, все еще оставались за полученные 500-рублевки, но использовать их явно было нельзя. То есть у вас в руках куча денег, но они бесполезны, а ваши товарищи арестованы. Ну, большевики нанимают лучших адвокатов, задачей минимум которых становится не экстрадировать пойманных в Россию. Адвокаты справляются блестяще, они там упирают на политический подтекст, на то, что эти люди страдают от царя, что они идеалисты, что вообще доказательств их участия в нападении нет. Одновременно с этим сами большевики клещами просто вытаскивают поручительство от разных политиков левых в Европе и от всяких европейских социалистических партий. В результате Литвинова просто высылают из Франции в Англию, арестованного в Швейцарии врача Николая Семашко отпускают за отсутствием доказательств вины. То же произошло, например, с молодой женой большевика Зиновьева. Хуже всех пришлось Камо, потому что его-то, в отличие от прочих, арестовали буквально с динамитом в руках. И тогда адвокат Камо посоветовал ему симулировать сумасшествие. В течение 2 следующих лет Камо повторял, что потерял память, он ел свои экскременты, на медицинских комиссиях он демонстрировал полную нечувствительность к боли. Его, например, проверяли, касались его руки раскаленным железом. Такие вот гуманные судебно-медицинские методы. В общем, в результате суд признал, что, ну да, Камо действительно участвовал в ограблении, и в то время, понятное дело, был вменяемым, но теперь, совершенно очевидно, полностью сошел с ума. Его экстрадировали в Россию, поместили под охрану в психиатрическую больницу, откуда он бежал в 1911 году. А вот у лидеров большевиков, которые оставались на свободе, ну, то есть у Ленина, Красина, Богданова и Сталина, начались проблемы совсем другого рода. И даже более опасные для них, как для революционеров. Царской тюрьмы они не боялись. Тюрьма для революционеров вполне ожидаемый этап в жизни. Дела обстояли намного-намного хуже. Потому что теперь не только полиция поняла, что тифлисское ограбление осуществили именно большевики. Это поняли и сопартийцы Ленина, Красина, Богданова и Сталина. Ленин вовсе не был главой партии. Ленин был только главой большевиков. Это только часть партии РСДРП. Помните, я в самом начале рассказывал вам про съезд партии в Стокгольме? Если не помните, не страшно, суть в том, что за полтора года до ограбления в 1906 году на общепартийном съезде в Швеции было решено отказаться от терактов и экспроприаций. А за пару месяцев до ограбления, уже в 1907 году, прошел еще один партийный съезд в Лондоне, на котором это решение было подтверждено. На экспроприации был наложен прямой партийный запрет. Ленин с большевиками были в меньшинстве в партии РСДРП. И Ленин совершенно не желал подчиняться общепартийному решению. И поэтому он еще в 1906 году создал большевистский центр с собой Красиным и Богдановым во главе. И этот большевистский центр был тщательно законспирирован. Но не только от полиции, а еще и от собственной партии. То есть Ленин, Красин и Богданов тайно от партии, в которой состояли, держали собственный бюджет, планировали операции и контролировали свои большевистские ячейки в России. И давали этим ячейкам указания от себя, а не от всей партии. Так вот, после ареста Литвинова, Семашко, Камо и прочих сопартийцы узнали обо всем этом беспределе и потребовали внутреннего партийного суда над большевиками. Ленин саботирует решение партии. Ленин создал внутри партии свою тайную структуру. Ленин грабит банки и даже не думает делиться. Ленина, Сталина, Красина, Богданова, Камо и прочих необходимо исключить из партии. И, конечно, забрать у них все деньги. И поверьте, такой исход событий для Ленина много-много хуже, чем царская тюрьма. Что ж станет с Лениным и деньгами? Узнаете, ребята, ровно через две недели. Пока.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon и Boosty «Заката империи» и используйте наше приложение «Либо-либо Play». До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что это жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание.

Значит, Popelbuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popelbuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную ее часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popelbuch.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Gila, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Gila Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее был. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. То есть послушайте первый. Он такой вот именно крауд-роковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Gila, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся дальше.

не литературная отсылка. Это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате краудрока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл-Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить, каких-то вот краудрок-экспериментов, наработок тех же Popol Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там, например, коллектив, как Amandul, по-моему, да, называется, послушаем его.

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю, появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену, и вот он этих ребят собрал, начали они играть, у них была такая фишечка на живых концертах, они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных, то есть он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг, и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст»,

Ной — это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием Organization.

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую как бы степень они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

главный там был человек по имени Клаус Дингер, и второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Моторик или Моторик Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat. —

И вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался Ной 75, там была композиция Hero, одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом Heroes Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла Берлинской трилогии, вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни Hero назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе Ной все. Переходим к следующему коллективу. Он называется Agitation Freak.

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, прото-эмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтер, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели нее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование, самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и оно выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось от производства Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

Позже у них был выдающийся Trans-Europe Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены, что-то там нажимают, очень монотонно говорят, атмосфера. Знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кент».

вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали два человека. Это бас-гитарист Холгерт Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт – мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгерт Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушайте что-нибудь с первых альбомов.

Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что-нибудь послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудрока. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтер делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искать какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пил, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не велась на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Часто-часто мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую.
Берлин тоже разделен на четыре части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать. Потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери, людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить. Если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки, Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, которого игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнц Штокгаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможно человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл-Хайнц Штокгаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно, то есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из Кен, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после.
Но люди искренне не понимали, почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал, такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим, сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе Кен, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен, говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень, вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «Time is a Walrus».

0: всем известную композицию. И согласился Шукаев, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и Скэн там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. А где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что крауд-рок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию крауд-рока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку крауд-рок коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название «крауд-рок». Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, вот этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку. При том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа крауд-рока, очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: Раз, два, три.
1: Я запылил себе микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, Витя, этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи, там,

0: что мы же с тобой эти не психологи, какой-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
1: Я очень боялся физических каких-то...
0: расправ.
1: Ну да.
0: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
1: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
0: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
1: Кровью, так сказать.
0: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было, угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося, ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать, одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки, внизу все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
2: Отдайте мне кусочек или ножичек.
0: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
1: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
0: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом. Хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну я опаздываю, это срочно. Но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
1: Смешно.
0: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
1: О, стоят такие, семья духов.
0: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
1: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
0: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
1: Испугается и убьет тебя.
0: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Он не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
1: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
0: Привет!
4: Привет-привет!
0: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
1: Я сталкивался с этим у

0: Тебя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
2: Не, а мужчин?
1: Мальчиков, мужчин.
2: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
2: пол. Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
2: Да.
1: До скольки лет?
2: До 30.
1: А что случилось потом?
2: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх. Вот прям такой, как это сказать? Ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
2: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
2: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
2: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
2: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
3: Наверное, это все-таки смущение. И то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент, я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
2: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
2: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
2: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
2: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
2: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
2: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
2: О, начала.
1: Вот. И,
2: ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
2: Бабуля пошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
2: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
3: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
2: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так, знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
2: Посинели.
1: Посинели, опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
2: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать.
2: Угу.
1: Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком,
2: угу.
1: потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее.
2: Угу.
1: И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над всем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
3: Да, мне кажется, так и будет.
2: Здорово.
1: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все. Они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду, и из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
2: не,
1: так.
2: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить.
1: Угу.
2: Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто. И она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, ну, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
1: я так часто
2: дальше?
1: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
2: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не знаю, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в 4 классе, это был просто пик.
2: Ты была властелин колец,
1: весь класс за меня боролся, вот реально. Я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали, и радовались. И внизу была битва. За меня. И они дрались за меня.
2: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом 4 классе это был мой пик.
2: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Ну, она витает в воздухе.
2: Пыш!
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
3: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком. И получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать.
2: Угу.
3: И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит, скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй
2: да просто игнорируй,
1: это.
2: Не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и так никого не попросишь.
2: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, ну, маленький кусочка.
2: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
2: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
2: К
0: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, но это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. И семья — это, ну, это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я, ну, я не знаю, я сдохну.
1: Привет!
0: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
0: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это, ну, действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты, ну, сидишь в тишине.
2: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
0: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Ну, то есть, ну, там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
2: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
2: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. А там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
2: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
2: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
2: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
2: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
0: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт, и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
2: Что ты представляешь вообще?
0: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
2: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще, знаешь, там, мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
2: Есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
2: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
0: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
2: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
2: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала так, уже?
2: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, И как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
2: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней, но я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
0: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
2: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально. Просто того, что я подавлюсь.
2: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... два раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
2: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что, ведь давай ж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
2: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
2: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... что тебя не смутил наш такой совет.
2: Это не призыв к действию, это просто...
1: Намек.
2: Легкий намек.
4: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
2: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел, типа, как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки, типа, как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит? Типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь сквозь страх?
2: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать. И у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И... с ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
2: Да, какой-то, короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
2: применение...
1: Не бойся, это мы не вырежем.
2: Всех вообще просто.
1: Вырежешь, точнее.
2: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. В общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую – это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: «Скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу?» Или там: «Мне мало столько денег, мне нужно больше». И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
2: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
2: Если это социальные... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
2: как-то полегче.
1: Елочка,
2: гори.
5: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт, и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
2: Привет!
6: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
6: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И 2 птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
6: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, 1.5 года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
6: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: просто уже привык к этому ощущению?
6: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
2: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
2: Ну...
6: Как я борюсь?
2: Как ты борешься? Давай ты сначала.
6: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят? 3 глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести там «я вижу микрофон». Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
2: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там, или еще что-то?
6: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
6: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
2: ты
1: тоже.
2: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
6: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
6: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот... Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в 10-й раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
6: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, что мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
2: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что...
6: Я тоже радовался этому.
2: Я всегда радовался. Бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него. И что-то там она ковыряется, достает, разглядывает. Какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу. Пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
2: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
6: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курицам.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
2: Вот она.
6: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле, это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
2: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
2: если
1: правильно.
2: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
1: Да.
2: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти 1.5 года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного, знаешь, когда не... поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И... это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня ни выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
2: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
1: Спасибо.
2: Зеленый.
1: Спасибо, что зеленый.
2: Розовый.
1: Да другое.
2: Шоколадный.
1: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду писька. Жопа.
2: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так где-то. Где-то кто-то подумал, потом через 1.5 дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
2: Это
1: они вот так вот вываливают.
2: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
2: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
2: Хорошо.
1: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
2: Идем в ногу.
1: А ты ведь в чью?
2: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы нашей телепередачи пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну... Мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
2: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. Плакать, слезы вытирать.
2: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
1: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
2: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не...
1: А ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
2: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаешь, что тебе хотела сказать? Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно. Ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
2: Глаз мне не выколи, блин.
1: И вы можете попасть в наш следующий...
2: Даже глаз. Извини.
1: Зеленый. Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
2: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида» и последний его тематический выпуск. Через неделю мы прочитаем ваши письма и начнем готовиться к новому сезону. Мы не прекращаем.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это личный опыт, не какие-то экспертные обобщения, не какие-то супер глубокие философские рассуждения. Это наши истории, которые мы достаем из нашей памяти. Чем-то они похожи на сны. Такие же, может, немножко иногда расплывчатые, размытые, с вниманием, может, на чем-то таком, с первого взгляда, незначительном. Мы рассчитываем, что вы будете продолжать рассказывать нам свои истории, тоже о прошлом, о стране, которая ушла в прошлое после начала войны, изменилась, не пропала, изменилась безвозвратно. И мы их обязательно прочитаем, а самые яркие зачитаем в подкасте.
1: Тема этого выпуска – вокзал.
0: Так получилось, что мы начали погружение, да, путешествие по нашей памяти с поездов. Ну, а теперь мы решили сделать круг, и мы возвращаемся на вокзал. Да, вот такая вот лирика, такая попытка поиграть в метафоры. Ну, все дороги ведут на вокзалы, как ни странно. Все пути даже в городах ведут на вокзалы. Так что сегодня мы говорим про них.
1: Я сначала хочу сказать, что вокзал для меня эта тема непростая. Это важная часть моей жизни. Он для меня как близкий человек. А про такие темы не очень просто разговаривать. Тем более в России из-за ее такой особенности. Это самая большая страна в мире с не самым благоприятным климатом. И, как назло, у нас реки еще текут не с запада на восток, а вертикально, то есть сверху вниз или снизу вверх. Поэтому сцеплять страну воедино пришлось железом и шпалами. И порталами в эти маленькие миры, которые у нас по стране раскиданы, стали, мне кажется, эти самые вокзалы. Поэтому чем дальше на восток, чем позже вот эта территория и края становились частью России, тем сильнее в тех местах энергетика у этих вокзалов, потому что, по сути, это знак присутствия, такой маяк жизни и символ, что это часть чего-то общего, как будто бы часть страны. Вокзалы еще могли быть открыты всю ночь. Это место становилось пристанищем, на мой взгляд, очень разных людей. А зал ожидания ночью тоже может чем-то

0: глазами, на которых такие красные капилляры, какие-то, ну, не знаю, уже полопавшиеся. И он на меня глядит и настойчиво просит денег, но сумму еще такую, которую обычно у незнакомца не просят. И потом начинает расспрашивать у меня, куда я еду, еду ли я один и какой у меня поезд. И несмотря на то, что вокруг меня много людей, и то, что это теплый вокзал, вот это как-то вообще меняет всю атмосферу, и вместо такого приятного места вокзал превращается в клетку, и ты понимаешь, что с тобой сейчас может случиться что угодно. И вот эта толпа невыспавшихся людей, которая вокруг тебя, она как будто бы и не существует. Но в моем случае я просто сказал, придумал такую отговорку, что сейчас подъедут мои друзья, я приехал пораньше, чтобы всех встретить, и мы вместе сядем на поезд и поедем. Но он посмотрел на табло, на меня и сказал: «А что ты меня обманываешь? Твой поезд уже ушел». Но это на самом деле ошибся он, я ему это объяснил. Но он сказал, что ну посмотрим, когда подъедут твои друзья и как ты уедешь. Я к тебе еще вернусь. В общем, такие моменты тоже бывают в залах ожидания.
1: Но ты благополучно уехал?
0: Да, я потом просто сразу пошел к поезду. И стоял там уже у вагона, у двери, и ждал как бы проводника, как спасителя, честно говоря.
1: Ну вот ты вспомнил зал ожидания, да, наверное, это одно из центральных мест вокзала. И в книге моего любимого писателя Саши Соколова вокзал называется прямо вокзалом ожиданий, да, то есть смешивается вокзал и зал ожидания до неузнаваемости. Ну и тоже такая мрачная его картина, да, и Россия, матерь огромная, игривая, лает, будто волчица во мгле. А мы ровно блохи скачем по ней. Она по очереди выкусывает нас на ходу, и куда лучше прыгнуть, не разберешь. Вот так мы, наверное, иногда и прыгаем по вокзалам.
0: Ну да, тем более уж блох такая особенность, когда ее смотришь, всегда непонятно, куда она прыгнет. Она так хаотично как будто бы перемещается. Как будто бы даже телепортируется, мне кажется. Извиняюсь, что вклинился.
1: Да, нормально. Ну, вот это слово «ожиданий» на самом деле, наверное, для вокзала важное, потому что часто мы на вокзалах кого-то встречаем, либо провожаем, да, либо когда сами уезжаем, это какие-то ожидания от путешествия, да, это не то, что ты ждешь только поезд, но и ожидания, да, какого-то момента предвкушения, и, скорее всего, наверное, по большей части приятного, да, потому что, наверное, ожидание прощания – это, наверное, не ожидание, да, страх, боязнь. А ждешь ты как раз, либо кто-то к тебе приезжает, близкий, родной, да, родственник, хороший друг, либо сам, когда ты едешь в путешествие, ну, ты ждешь от него, ну, в основном, наверное, хорошего, да. Но действительно, вот я не знаю, может быть, у людей других поколений не того возраста, что мы, какое-то другое есть ощущение вокзала, но действительно, вот ощущение опасности на вокзале меня вот, ну, покидало редко. Помнишь, да, в «Москве петушки» Ерофеев пишет, что он постоянно попадает на Курский вокзал. Вот, я тоже расскажу про Курский вокзал. Правда, не в Москве Курский вокзал, а вот вокзал именно в Курске, через который мы ездили в Москву, либо приезжали в него вот какое-то время, да, если вы помните выпуск про поезда, я небольшой любитель железной дороги. И особенно вот в 90-е, конечно, это было, да, такое немножко опасное место, потому что этот вокзал, он был расположен не в центре, но и не совсем на окраине. Там вот были магазины, такие как бы галереи вокруг него. Ну, просто это было такое красивое сталинское здание с фресками внутри, с большими окнами. Такой вот он стоял среди темной местности, там еще такая малоэтажная застройка вокруг, в основном такой как волшебный фонарь, да, вот он светился, да, и привлекал туда разных темных личностей из этого района, который сам по себе был не очень благополучным, и из других районов. Там был такой трамвайный круг, вокруг него тоже были платки, да, для торговли, на которых кто-то, видимо, днем торговал или утром, но в основном мы попадали туда вечером, да, и, в общем, наблюдали этих всяких темных личностей, и не очень было комфортно сидеть в зале ожидания, да, там как-то передвигаться в кафе, ну или туалет, прошу прощения. И когда железная дорога стала наводить порядок, и появился человек, да, охранник, который у тебя спрашивал билет или, ну, плату за вход в зал ожидания, если уж тебе хочется посидеть там без билета.

0: В общем, количество темных личностей конкретно там уменьшилось, и стало поприятнее. Спасибо железной дороге. Приходилось ждать достаточно много времени, потому что автобусы ходили достаточно редко, и последний автобус в Курск отправлялся из нашего города где-то часа в 3. Да, но ушел он максимум 2 часа, и, в общем, до 9 часов надо было как-то коротать время на вокзале с такими же несчастными людьми, которые приехали из района в той же области и сидели, значит, куковали, кому места хватило, кому не хватило, кто на сумках сидит. В общем, полный набор, и, наверное, впервые там я увидел людей бездомных. Запомнилось мне, но это, правда, уже было где-то в 10-х годах, не так давно. Я увидел старушку, достаточно хорошо одетую. Ну, понятно, что у нее не было дома, потому что у нее вокруг было много вещей. Вот она сначала что-то читала, потом достала икону и плакала. Да, вот я даже ей дал какую-то сумму денег. Так мне стало ее жаль. В общем, было горестно. И да, то есть либо опасность, либо какое-то сочувствие. А с другой стороны, да, тебя окружает вот эта вся красота вот этого сталинского строения, да, ну, а с другой стороны, все равно ты более-менее чувствовал себя в безопасности, потому что вокруг вокзала был, да, вот этот район не самый приятный города, да, с теми самыми темными личностями, потому что на вокзале хотя бы была полиция, тогда милиция, которая могла их как-то остановить, а вот за его пределами этой милиции не было.
1: Но на самом деле в нулевые примерно, как ты описал, так же и все и было, даже вплоть до 10-х годов. В прошлом просто я тоже наслышанный, даже вот во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, я просто слышал именно рассказы личные, как люди перемещались по стране в то время. И это, конечно, да, такой хоррор был, что на вокзале родители держали детей очень крепко с собой, потому что в этой толпе гула, неразберихи, еще там что-то непонятно, что происходит, поток там людей, солдат, раненых, и что могло всякое произойти. Это было таким местом. Это потом уже стало дворцами, да, вот и в твоем случае то, что в Курске, как ты уже рассказал, вокзал из себя представлял такое странное место, но ты же сказал, что он все-таки не на окраине, да, был?
0: Ну, он был в каком-то таком лимбе, да, то есть вот вся эта железнодорожная зона, это я и в Европе вижу, да, она такая не очень как бы благополучная, да, такая зона отчуждения. Нет, он не был совсем на окраине. То есть там за ним что-то было, перед ним что-то было, да, но вот именно окружение вокзала было таким темным.
1: Я очень долгое время считал, что вокзал, он железнодорожный, всегда расположен на окраинах города. Но это потому, что учился и жил я долгое время в городе Ижевске, и поэтому одному городу я стал проецировать вот конфигурацию городов на весь мир. Но это было ошибочно, потому что, да, вокзал обычно оказывается в центре находится, чаще всего. А на окраинах это редкость. И вообще обычно вокзал в городе – это такая красивая, ну, ворота говорить, наверное, уже как-то пошло. Мне кажется, что вокзал – это такая прихожая. Ты приезжаешь в гости вот в город и сразу оглядываешься по сторонам, ну, куда ты, в принципе, попал, куда ты угодил. И в Ижевске этот вокзал на окраине, ну, как это, не окраина тоже, как ты сказал, такое вот привокзальное странное место, где-то не в центре. И я долго думал, что он новый, потому что он весь блестел от мрамора и гранита, но оказалось, что после реконструкции нулевые его настолько преобразили, что стерли с него вообще любой налет времени и истории. Но зато после этой реконструкции появилась привокзальная площадь, на которой, кстати, всегда было пустынно чаще всего. Потому что поток поездов дальнего следования, как мне кажется, в отличие от Курска, поток был вообще очень мизерный, мне кажется, даже до сих пор. Потому что сам Ижевск, как и его вокзал, тоже находится на отшибе крупных магистралей, как железнодорожных, так и автомобильных. Поэтому там был красивый такой вокзал, но очень мало было гостей. Но вот когда ты садился в трамвай или на такси, когда не было выбора, и ехал до этого вокзала, потому что путь к нему все-таки надо было какой-то преодолеть, и надо было заранее прям это делать, потому что можно было даже в пробку попасть, потому что все могли ринуться прям в одно время к одному поезду, то внутри прям окутывало такое предвкушение перемен, как ты уже сказал, потому что просто так туда, ну, я не ездил. И вокзал, он стал для меня ассоциацией того, что меня что-то впереди ждет. что в этот день обязательно что-то произойдет, или я где-то окажусь, или я кого-то встречу очень важного. А даже если я оказывался на вокзале и никуда не ехал, то это было очень странное чувство. Как будто бы ты что-то упускаешь. И вот с этого вокзала однажды я даже уезжал в свою первую самостоятельную поездку дальнюю. Я ехал из Ижевска в Петербург. Я был в канун своего дня рождения там. И меня собрались провожать друзья, подарили мне денег в дорогу. А потом пришел один мой приятель и сказал: ну, давай там, удачи, не забывай нас, береги себя. Я так удивился и говорю: а чего ты решил, что я совсем уезжаю в Петербург из Удмуртии? И я ему сказал, что ты чего, я отсюда никуда не уеду.

0: Еще вот второе у меня есть воспоминание, что с этого вокзала отправлялся фирменный поезд, единственный наш. Он называется «Италмас», это сообщение Ижевск-Москва. И вот почему-то, когда он начинал движение, то есть отправлялся, включали марш «Прощание славянки». И это, мне кажется, было очень странным решением. И, к счастью, вроде бы сейчас так не делают, но тогда надо было видеть, что творилось под эту мелодию на перроне перед уходящим поездом. Потому что люди непроизвольно начинали рыдать и будто прощались со своими родными, которые, мне кажется, ехали, может, просто в отпуск. Но они прощались с ними как будто бы навсегда. Но это вот что-то такое было, не знаю, инстинктивное. А если еще человек в возрасте там находился или очень эмоциональный, то, наверное, мне кажется, вообще можно было там прямо на перроне и в обморок упасть.
1: Вот это очень, да, странный обычай. В Курске, правда, какое-то время звучал гимн области, города, про Соловьев, что-то такое. Но все равно, да, что-то отзывалось. Я еще подумал, да, что опасность, да, вот вокзала связана с тем, что в принципе поезда как-то по большей части ты едешь либо в ночь, чтобы куда-то попасть утром, либо рано утром, да, чтобы куда-то попасть днем. И, конечно, супер раннее утро и ночь – это, ну, время таких как бы темных ребят, да, которые крутятся вокруг вокзала. И вот, наверное, от этого, да, возникает чувство такое. В Архангельске вокзал, да, вот был абсолютно безликим, железнодорожный, но там как раз особых воспоминаний не было. Там поезд уходил не поздним вечером в Москву, там было светло, да, если это не зима, и вполне нормально. Расположен, как ни странно, был на окраине, да, вот прямо на окраине, за ним реально ничего не было, за ним начиналась какая-то песчаная равнина, значит.
0: Воды Белого моря начинались.
1: Да, нет, да, то есть там от вокзала как раз шла такая к реке улица, она идет до сих пор, Воскресенская. Физически это была окраина города, да, за которой не было ничего, но тем не менее, это было достаточно близко к центру, ну, просто минут 20 дойти пешком, потому что Архангельск – город, вытянутый вдоль реки, и он как раз вот не на окраине, как сказать, в длину находился, да, а в ширину. Это небольшое расстояние, и вокруг него как бы был расположен достаточно приятный, нормальный район под названием Привокзалка, да, с современными домами. В общем, все там как бы хорошо. Вот. Это такое очень маленькое здание по сравнению особенно вот с Курским вокзалом, с вокзалом, не знаю, там в Черноземье, там в Орле, вот эти все после войны, видимо, восстанавливали вокзалы и строили прям такие красивые сооружения. Но там можно было себе позволить роскошь и не задерживаться, потому что ты, ну, прямо приезжал на вокзал и шел на поезд. Да, тебе не надо было сидеть, потому что ты жил непосредственно в городе.

0: В Москве вот вокзал как-то хочется миновать. Да, я не знаю, есть ли у тебя такое ощущение.
1: А ты на какой приезжал обычно?
0: На Ярославский.
1: Ну, кстати, в моем случае тоже Ярославский. Ну, меня, честно говоря, вот эти московские вокзалы, они ассоциируются со временем каких-то перемен в жизни. Я думаю, по другому поводу редко в Москве оказываются. Меня вот в Москве сначала свело с ума, зачем аж три вокзала стоят в одном месте и смотрят друг на друга, как истуканы. Ну, типа, почему нельзя один большой сделать вокзал? У меня была первая такая реакция. Но потом я, конечно, проникся, понял, что к чему, и особенно их архитектурная особенность, что каждый вокзал тебе показывает, что тебя ждет. Например, вот Ярославский, он своим внешним обликом говорил, что это вот северное воплощение России, что тебя вот ждут такие просторы северные. А Казанский вокзал в Москве, что это такая мозаика разных народов, живущих на востоке и на Волжско-Камских берегах, там где-то к ним уходит поезд. А Ленинградский, ну, это такой путь в столицу бывшей империи, то есть он такой слишком важный. Ну да, в Москве, конечно, стал исчезать этот трепет перед вокзалами, потому что это начало становиться местом, куда ты приехал, и надо сразу куда-то нестись. А вот крутить голову по сторонам уже времени, да, как-то не было, забывал про это. И еще помню, правда, момент, когда в Москве начали в какое-то время все очень активно освещать. Тогда иллюминацию установили и на вокзалы, помню. И как-то вечером я приехал в столицу и вот остановился на этой площади и засмотрелся на них, потому что я заметил, что они стали выглядеть совершенно по-другому. И снова как будто бы вот проникся их красотой, когда вот их свет по-новому показал мне. Но потом вся эта красота на нет сошла, когда там появилось это бесчисленное количество охранников, эти рамки везде установили, ограды, потом полная неразбериха, надо заранее приезжать, потому что очереди к этим рамкам. И вообще, чем-то вокзалы стали больше напоминать такие режимные объекты, то есть ты оттуда просто так не выйдешь, просто так не зайдешь, там надо на 10 шагов вперед думать, у тебя есть тем более куча сумок. И даже я помню, что вот один из последних раз, когда я был в России, мы сидели в зале ожидания Ярославского вокзала, и я увидел, что едва к заснувшим людям, которые там сидели, подходил охранник и предупреждал, что на вокзале запрещается спать. Но это уже не зал ожидания был, а такой зал бодрствования получается.
0: Меня, на самом деле, от московских вокзалов отталкивало вообще. Вот именно их окружение. Если ты живешь в Москве, ты либо приезжаешь на вокзал, либо уезжаешь с него тоже. Тебе, в общем, нет нужды на нем задерживаться. Ну и окружение вокзала, я думаю, и то, что там находилось внутри, потому что никогда я сильно не задерживался там на вокзале, конечно, не располагает к тому, чтобы цеплялся взгляд. Да, куча нетрезвых людей, которые так кротают время между поездами, куча каких-то зазывал, кричащие дети, которых трудно успокоить, да, потому что, ну, вокруг шум, гам и суета. Таксисты, которые тебя чуть ли не за руку хватают, да. В общем, хотелось от этого побыстрее убежать, да, быстренько спуститься в метро и, в общем, от этого всего избавиться, да, то есть, ну, не самое комфортное. И уже, наверное, вглядываться в них. Вот я люблю архитектуру такую модернизма, немножко странную, да, потому что эти все вокзалы казанские, ярославские, они такие фантасмагоричные. То есть уже когда ты живешь в городе, например, идешь прям мимо и вдруг начинаешь смотреть, да, или на картинке ты увидел, и уже потом смотришь как бы другим взглядом. Но это надо было немножко отстраниться. А другие, да, вокзалы, которые, ну, ты просто с ними особо не сталкиваешься или не очень, ну, эстетически чем-то прям выделяются, да, типа Белорусского, да, ну, Павелецкий тоже достаточно стандартный вокзал. В общем, тоже не хочется на них задерживаться даже взглядом.
1: Ну, это ты еще, наверное, на Восточном не был. Сейчас же Восточный появился, да?
0: Появился Восточный, да, но я думаю, что, в принципе, он ничем не прям хуже Курского вокзала, который в Москве,
1: я Курский слышал, вокзал. Я слышал, что это даже не вокзал, а платформа как будто бы.
0: Ну, это запоздалое превращение в Европу, да, потому что современные вокзалы в европейских городах часто, да, какие-то вот просто такие платформы с кафе, еще с чем-то.

Да, вот что красивых вокзалов становится все меньше, это факт. Мне кажется, этот процесс, он неплохой и нехороший, просто это происходит, течет жизнь, и вместе с ней меняются эти вокзалы. Невозможно, наверное, сохранить все, но РЖД, конечно, почему-то очень спешит, чтобы успеть как можно больше вокзалов превратились в такие одинаковые коробки с одинаковым сочетанием цветов и единым шрифтом написания станции, ну, чтобы все по брендбуку было. Но тут я хочу рассказать личную историю. В моей деревне вокзал был для меня очень важной частью моей жизни. Это было такое красивое здание. Об этом я уже догадывался прямо тогда, в детстве, потому что у него был такой нетипичный каменный входной портал из такого побеленного кирпича, прям как у Кремля в старину. И вот посередине там были часы, а сверху очень смешные такие громкоговорители, как из мультфильмов, похожие на мегафоны. И я считал, что это самое такое прикольное место в деревне, но потом... От всего этого не осталось и следа. Сейчас вообще можно с трудом узнать в этом вокзале то, за что я его так сильно любил в детстве. Сейчас это обычное здание, где, ну, вот вся его особенность, она просто закатана или убрана вот под какую-то... Я даже не могу определить, что это за материал, но, в общем, он весь обшит каким-то неестественным материалом. И кажется, что будто не было в этом вокзале никакой истории, и словно время его вообще не касалось. Будто это вот построили недавно, такое безликое здание. Но стоит тут сказать положительный момент, что вокруг все тоже отремонтировали, станция стала выглядеть парадно, опрятно, в отличие от остальной деревни. И даже сохранили кран, который заправлял паровозы, там он стоит. Я все детство на него глазел, когда вот мы электричку ждали, стояли на перроне. В общем, облагородили, постарались, молодцы. И однажды, когда я болтал со своим дедом, еще живым, пару лет назад, мы как-то стали говорить про этот вокзал, и он сказал: «А как тебе? Хорошо мы его сделали, да?» А я удивленно его спросил: «Как это вы?» И оказалось, он подрабатывал там, ходил, ремонтировал этот вокзал. То есть именно мой дедушка, один из тех, вот, кто реновировал этот вокзал, он там жил, он там местный. И вот он сделал его таким. И он говорил об этом с гордостью. Он сказал, что вокзал стал выглядеть лучше, и они сохранили его на долгие года. И вот теперь, получается, даже частичка моего дедушки, она вот как будто бы живет в этом вокзале. То есть, потому что он приложил руку к этой реновации. Так что, наверное, люди, мне кажется, причиняют добро этим вокзалам искренне, с любовью, желая как-то вот сохранить эти именно точки, эти вокзалы, чтобы они оставались. И на их взгляд, вот что таким образом они помогают их сохранить, хотя это, конечно, меняет их до пугающей неузнаваемости.

0: На железной дороге к Архангельску стояли очень красивые деревянные вокзалы вот в райцентрах, в которых поезд останавливался, ну или на станциях, если это не был райцентр. Железную дорогу патронировал, да, строил такой меценат Сава Мамонтов, нанимал хороших архитекторов. Мне даже интересно, может, слушатели расскажут, которые ездят сейчас по железной дороге, в каком состоянии находятся вот эти вот красивые такие деревянные здания в стиле то ли шале, да, то ли какого-то смеси шале с модернизмом. Вот, пожалуйста, расскажите, да, потому что на самом деле к Архангельску я давно очень не ездил, а на поезде, может, даже лет 10, да, пользуюсь самолетом. Расскажите мне, пожалуйста.
1: Но, кстати, тут из современности есть положительная тоже особенность, и хочу вот про нее упомянуть, то, что во многих вокзалах сейчас можно остановиться и переночевать. И мы даже однажды так сделали, когда оказались в городе Комсомольск-на-Амуре. И я могу вот порекомендовать этот способ отдыха. Ну, тут дело даже не в качестве номеров или в уровне услуг. На самом деле они очень своеобразные. Кому-то даже может, я думаю, даже многим не понравится. Ну, не то чтобы там комфортно, но атмосферу вот такую, которая там есть, ни за какие деньги, мне кажется, не купишь, потому что у тебя может быть вид на перрон. В нашем случае это были поезда, идущие в сторону вот Тихого океана, в сторону порта Советская Гавань, и вот это я навсегда запомнил. Так что рекомендую вот такой способ путешествия, если вы в России находитесь и привыкли к поездам, конечно, к их шуму.
0: Ну, кстати, на вокзалах появились действительно неплохие комнаты ожидания, да, где ты можешь подождать поезд в комфорте за достаточно небольшие деньги. В общем, душ, да, один раз в Вологде нам очень помог в поездке этот душ, потому что было жарко. Мы приехали из одного райцентра такого Кириллов примечательного, и в автобусе, конечно, очень сильно жарились, спотели и...
1: Там же монастырь, да, в Кириллове?
0: Да. На вокзале был душ, очень чистый, современный, которым, в общем, воспользовались и, в общем, бодренькие пошли дальше смотреть Вологду. Интересно, что последний вокзал, который вот я посещал в России, это вокзал в Петрозаводске. Он тоже такой красивый, сталинский, но немножко не такого типа, как в Курске, Орле, там такие вот здания, не знаю, типа римских вилл, наверное, да, вот они такие рубленные, да, такие здания с галереями, еще с чем-то таким. А это типа храмов, да, вот такой в Петрозаводске, в Сыктывкаре, с куполом такой, со шпилем, да, не знаю, может, это с Адмиралтейства питерского на северо-западе так вот архитекторы строили. И это были январские новогодние каникулы, и мы ехали на поезде СВ. И оказалось, что, может, слушатели узнают и воспользуются этим, что на вокзале есть бизнес-зал, да, как в аэропорту, и тебе, как пассажиру вот этого спального вагона, это вот единственный раз я ехал в спальном вагоне, в самом топовом, тебе полагается доступ вот в этот бизнес-зал. И мы там сидели, он был хорошо очень оформлен, правда, из-за огромных окон там было очень холодно, вот, потому что, ну, наверное, как бы трудно это все отопить, и в советское время, да, приносили в жертву комфорт вот этой, не знаю, монументальности, да, красоте, да, подавляющей. Там была приличная еда бесплатно, можно было сидеть. В общем, мы посидели достаточно неплохо. Да, вот там как раз было ощущение и комфорта, несмотря на холод. Ну, надели куртку, что, справились. И безопасности. В общем, все было действительно хорошо.
1: Там же еще на вокзале Петрозаводска же надпись на русском языке, на кириллице, а рядом на карельском латиницей. Петровской. Мне кажется, это единственное в России место, где латиницей на фасаде надпись есть. Но я вот хочу рассказать про самый главный вокзал в моей жизни. У меня это даже не один. Для меня это такая цепочка вокзалов на севере Удмуртии, потому что я с детства с ними связан. И я уже упомянул про вокзал в деревне, где я рос. Там я проводил очень много времени и был в помещениях, где нога обычного посетителя вокзала и не ступала. Потому что мой папа уже много лет работает на железной дороге. И это большая часть моей жизни. И я с самого детства бывал в этих вот кабинетах. И я знал людей, вот, чьи голоса разливаются эхом над станцией, на деревне, вот, которые из громкоговорителя объявляли о приходящих поездах. Потому что это были все коллеги моего отца. И я видел труд этих людей. И вот мне всегда уже казалось с детства, что в этом запахе мазута, в этой пыли, за всем этим скрывалась красота всего этого мира, железных дорог и вокзалов. И я видел, как меняется все это с годами. И Поэтому вокзал стал моим родственником, как я уже сказал в самом начале выпуска. И раз уж мы часто говорим про сны, то самый частый сюжет, который я вижу во сне, связан именно вот с перроном и старым вокзалом в этой деревне. Я либо жду поезд, на перроне стою, либо еду мимо этой станции, уже находясь в поезде, но мне всегда что-то мешает либо выйти из поезда на этой станции, или наоборот, я никак не могу ее покинуть.
0: Наверное, вокзал – такое место, которому в снах суждено появляться, и мне часто снится, и почему-то часто снится, да, что на поезд я опоздал. И такое чувство, что, да, вот все пропало, да, и часто ты в этот момент просыпаешься. Ну, кстати, тоже ближе к уезду, да, я по-другому тоже немножко взглянул на вокзал, такой вокзал здорового человека, это было в Сыктывкаре, где я был по работе, и Сыктывкар на самом деле похож на Архангельск, да, очень боюсь обидеть жителей Сыктывкара, я к этому городу очень хорошо отношусь, мне он очень нравится, но там и река поменьше, и сам он пониже, да, и поменьше, наверное, раньше раза в два он был поменьше, и буквально тоже идет улица к вокзалу центральная, пусть она называется не так, на ней находятся абсолютно такие же круги и, в принципе, очень похожие здания. Только в Архангельске эти здания 9-12-этажные, облицованные, ну, то ли мрамором, то ли таким бетоном под мрамор. А вот в Сыктывкаре они там 5, максимум 9 этажей, это башня, да, там такая. Кстати, там тоже ходит 54-й автобус, как в Архангельске, почему-то по этой улице, которая ведет от реки к вокзалу. И вот в Архангельске это такое низенькое строение, там, наверное, в 2, ну, может, если с жилым домом в 3 этажа сравнивать, бетонное не очень большое. А вот в Сыктывкаре, да, как я уже сказал, это примерно такой же, как в Петрозаводске. Адмиралтейство, такой храм, да, с куполом, со шпилем красивый. И было холодно, я как раз приехал на поезде, и вот этот вокзал тоже, как из детства, тоже он светился в этом морозном таком тумане дымки, как такой волшебный фонарь. И он совсем не отталкивал, да, наоборот, даже привлекал, что может зайти туда посидеть, подумать, погреться.
1: Чего-то ожидать.
0: Чего-то подождать.
1: Это последний тематический выпуск нашего подкаста, поэтому хочется сказать вам спасибо, что вы нас слушали. Начав наш сезон с поездов, в итоге мы вернулись на вокзал, где, кажется, будто ничего не изменилось и все по-прежнему. Но все, к сожалению, отныне по-другому, и из прошлого неизменным остаются лишь наши воспоминания и наш жизненный опыт. Надеемся, что мы смогли помочь вам встретиться не только с местами, событиями, явлениями, которые окружали или окружают нас в России, а помогли вам встретиться с самими собой. На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, рассказать про какой-то вокзал, любимый свой или что-то еще, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем. Это мы сделаем, кстати, в следующем выпуске.
0: Ну и ждите следующего сезона. Он будет.
1: А в это время вы можете подписаться, поставить нам сердечко, звездочки, где это возможно, и написать отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это очень поможет нам дальше продолжать то, что мы делаем.
0: Спасибо. С вами были я, Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Спасибо, что дослушали нас до конца. Всем пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Они усадят тебя на трон, дадут корону, скипетр и держат.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

улиц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мы

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: один.
1: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
2: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «Восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергеенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются. Им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Жишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали, ой. Вода такая прозрачная, Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же, как животы размолились у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. КВЖДинцев встречали очень хорошо. Для всех КВЖДинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже КВЖД, то КВЖДинцев Россия Советский Союз принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения китайцы и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати, сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал, прямо на пути. Вот тогда, я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: А откуда в Москве взялись у них знакомые, если они
3: ну, а как же, уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у одних мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 35-м году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые 2 года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом,
0: мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждались жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у него вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых «харбинцев». Бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоуго, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетно-агентурные оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестованы 4500 харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот конфликт.

0: подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляет фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
1: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип, что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Вот так я ему сказала. Потом, когда уводили отца, он даже потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед, папа, ты скоро придешь. 12 лет мне было. Я вслед крикнула, папа, а ты скоро придешь.
0: Калитка открывается, кричит Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, вернитесь. Ну, мы, значит, с мамой вернулись. Входим, а у нас на крыльце, в общем, куча народу стоит. Темно. Мама открыла двери, все вошли. Мы сели.
2: Мужчины стали?
0: Мужчины.
2: В форме?
0: Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну, вот потом мама говорит, что а можно я дочку спать уложу в другую комнату? Они говорят, пожалуйста. Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
3: И вот ночью пришли за папой.
1: Как это было?
2: А вы помните это?
3: Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Mm-hmm. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой. Mm-hmm. А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомый, наверное, там таким образом.
4: Ну, да.
3: Ну, вот, папа, вот как раз и я прощалась когда с ним, он мне сказал, не волнуйся, все будет хорошо. Он не думал, что может, за что его, ну, за что. Он же не мог предположить, что могут так сделать.
5: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая.
6: «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины».
5: Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой.
6: «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы».
5: В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
1: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
7: Уже 17 сентября?
1: Да, 17 октября.
7: Октября. Угу. По какой статье?
1: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
7: Ага. А маму арестовали?
1: Маму арестовали 11 сентября. И расстреляли 21
7: октября?
1: Октября.
0: А потом пришла... В августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
1: Да, вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
5: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
1: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из пяти человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
7: Ну, а Женя?
1: Перепрессировали их.
7: А Женя что-то узнавала?
1: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз

0: 1937 году родился сын, Борисом назвали. Вот. И она приехала, ее вызывали НКВД, вот, и там грозили ей, и она с маленьким приходила, а ей запретили приходить с ребенком, вот, и грозили, чернильницы в нее бросались.
1: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был хорминцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не сгремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала, я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, вместо следующего дня, мама ходила в тюрьму. Там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходили вокруг тюрьмы, ходили. Выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью пришли. Все опечатали. Меня увезли в распределитель. Детский распределитель, называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар, конечно. Ну, как детский дом, только еще хуже. Потому что распределитель
1: такой. Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна, что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут, а у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты, там какие-то фанеры, какие-то тряпки, все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день? Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Но что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это описать. Просто у нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавай от себя. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, и чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались, но... В общем, я крепился, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Поезд тронулся. Я в окошко смотрю, она смотрит на меня. Слёзы катятся у неё, и у меня так уже. Я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но всё, прямо запевает глаза.
1: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать.

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 1939 году только.
3: То есть вот в 1937 маму арестовали тоже, да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее, в лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки и выслали ее на остров Бугуль в Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, она в этом... В разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не может, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на Лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протоколы, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но к 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.

уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я приветствую всех любителей музыки. В эфире снова Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Как и любое порядочное музыкальное шоу, так или иначе, в какой-то момент я был обязан коснуться темы Beatles. Группа в высшей мере культовая, в высшей мере известная, и при анализе исторических музыкальных процессов мимо нее, просто не пройти. Мне не хотелось делать типовой контент, вроде «вот была там группа, вот она, смотрите, какие классные песни писала, как все у них было замечательно, легендарная четверка, какие-то байки, какие-то там вырезки из интервью, кто-то что-то про кого-то сказал, любовь Леннона и Йоко Оно, Пол Маккартни, его жена, как там у них все дела обстояли, вот это все мне не очень интересно, да и как бы анализировать их дискографию, мне кажется, нового там мы ничего не найдем». Все уже было 1000 раз сказано, все песни уже 1000 раз прослушаны. С музыкой Beatles все более-менее понятно, и никаких двух мнений по этому поводу быть не может. Поэтому сегодня мы историю об этом замечательном ливерпульском квартете встроим в рассказ о так называемом британском вторжении. Еще одна тема, о которой я хотел бы с вами в какой-то момент поговорить, но дело тут все в том, что тема эта очень короткая. По факту это просто явление, которое продлилось несколько лет. После 5-минутного исторического экскурса мы бы с вами уперлись просто в прослушивание групп. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска будет и культурное значение Beatles, выливающееся из этого культурного значения британское нашествие. Отчасти мы затронем появление андеграунда, отчасти мы затронем поздний рок-н-ролл, потому что именно оттуда стоит отчитывать историю группы Beatles и всех событий возвеличивания английской музыки. Но обо всем по порядку. В первом выпуске мы с вами говорили уже про рок-н-ролл, рассмотрели, что это за явление, какова была его сущность в культурном контексте, в историческом контексте, в социальном контексте и так далее. Но вот появился рок-н-ролл, а что было дальше? Как вот мы пришли от Чака Берри к Beatles? Дело здесь вот в чем. В 55-м году он появился, в 56-м там как-то развивался, и вот первый год, который нас сегодня будет интересовать, это год 57-й. Он примечателен двумя вещами. Первое, что жанрово рок-н-ролл вполне себе устаканился, коллаборации закончились, то есть более-менее появились музыканты, все, которых мы так или иначе относим к тому классическому рок-н-роллу. С другой стороны, рок-н-ролл начали замечать современники. Как мы с вами отмечали, что эта музыка является искусством для молодых, для молодежи, для тех, кто может платить деньги. И вот в 1957 году внимание рок-н-роллу достоилось еще и со стороны шоу-бизнеса. Понятно, что такое явление нельзя было не замечать общественными институтами. Вот где-то в 1957 году уже и церковь начала высказываться, и начал высказываться шоу-бизнес. Почему шоу-бизнес вдруг стал интересовать рок-н-ролл, да? То есть они там записывали своего Фрэнка Синатру, исполнителей такого старого калибра, они приносили деньги, потому что ориентировались на взрослую аудиторию, достаточно платежеспособную. Зачем же им рок-н-ролл вообще понадобился? А дело тут все в том самом подростковом рынке. Ведь если можно зарабатывать деньги где-то еще, то почему бы этого не делать? И таким же образом размышляли тогдашние музыкальные дельцы и подумали, сам по себе рок-н-ролл нам не нравится, но за него готовы платить деньги, и он имеет огромную популярность. Поэтому мы создадим как бы свой рок-н-ролл, такую альтернативу. Он не будет таким агрессивным, он не будет таким сексуальным, он не будет таким вызывающим, он будет такой прилизанный, гладкий и шелковистый, как обещает один замечательный шампунь. В этом формате мы будем зарабатывать деньги уже на молодежной аудитории. Что для этого решил делать шоу-бизнес? Появились так называемые teen idols. Это молодые люди, которых, продюсеры находят, приводят в студию, причесывают, работают над их репертуаром. Здесь очень важно, что они как бы сами писали свои песни, те люди, о которых мы сейчас будем говорить. Но продюсеры все это приводили в такой формат, какую-то конъюнктуру старались соблюсти, которую они сами для себя придумали. То есть убирали весь конфликт, оставляли такую травоядность, компанейство, веселье, менее радикальное для ушек взрослых, потому что, может быть, взрослым тоже понравится рок-н-ролл. Почему бы и нет? Первыми такими teen idols стали Пэт Бун. Это, по-моему, самый первый вообще человек. Но он менее интересен с музыкальной точки зрения. А более интересным парнем является канадец Пол Ан.

Композицию, которую вы только что прослушали, называется «Даяна». Это был огромный хит во всей Северной, да и, наверное, Южной Америке, я имею в виду Южные Соединенные Штаты, да, вот ниже ржавого пояса. Что примечательно, да, песню он написал сам, это песня про няню его младшей сестры, в которую он очень влюблен, но ему кажется, что он молод, она его любви не замечает. Несмотря на то, что эта песня авторская, так или иначе в ней присутствует какой-то околоинтимный, окололюбовный, какой-то околозапретный антураж, ничего подобного более прямолинейно там не сказано. А отметим напоследок, чтобы закончить с Полом Анконом, как пример, что кроме Даяны можете у него ничего не слушать, абсолютно ничего интересного. Я уже послушал за вас. Ну, соответственно, вслед за успехом Пола Анки пошла целая плеяда этих Teen Idols. Буквально там штамповали, брали молодых людей, которые хоть что-то там могли написать, и делали из них звезд. Что, кстати, примечательно. У всех этих музыкантов сценический псевдоним состоял только из имени. Там был такой Фабьян, был такой Дион и прочее. И вот как раз-таки оттуда пошла вот эта традиция музыканту называться одним лишь именем. Стинг. Бона в нулевых какая-нибудь там, Инна, Инна Ход, Инна просто, не знаю. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот вся Валерия. Все это пошло оттуда, с этих вот продюсерских интрижек с рок-н-роллом. Чем еще примечателен 57-й год, чем он еще важен, это дебют Бадди Холли. I love.

Бадди Холли, интеллигентный рок-н-ролльщик в очочках. Помимо того, что это прекрасный музыкант, очередное лицо рок-н-ролла, он, наверное, из всей этой плеяды электрогитаристов ранних, вот как раз-таки рок-н-ролльных, больше всего повлиял на Битлз, о которых мы будем говорить, в плане стилистическом. То есть, особенно вот на ранние песни, там, послушать именно построение мелодии, как бы стиль игры, вот саму тональность, ну, очень много, что Битлз оттуда взяли. То есть, если брать именно вот рок-н-ролльную сторону Битлов, о котором мы чуть попозже поговорим, она вот была в первую очередь, наверное, взята у Бадди Холли. Идем дальше. Дальше у нас год 59. Год конца рок-н-ролл, можно громко сказать. Дело тут вот в чем. Во-первых, Бадди Холли, о котором мы только что говорили, еще двое рок-н-ролльщиков, я, к сожалению, забыл кто, они попали в этом году в авиакатастрофу, разбились на самолете. И позже, кстати, где-то вот в 70-х, по-моему, в 73-м году, если не

И вот это вот событие авиакатастрофы в этой песне было описано как день, когда музыка умерла. Настолько пафосно. Но на тот момент это действительно была большая трагедия, потому что музыка потеряла очень серьезных, очень талантливых молодых ребят. В этом же 59-м году Чак Берри садится в тюрьму. Не помню, в тюрьму его посадили или нет, но вот его начали обвинять в сексуальном харассменте. Я не уверен, не помню, посадили ли его в итоге в тюрьму, но был скандал по поводу, значит, сексуальных домогательств с его стороны. Уже в заключенный записал. Не солидно. В этом же году Литл Ричард решил закончить с музыкальной карьерой и отправился проповедовать христианство куда-то там. Ряды классических рок-н-ролльных музыкантов начали редеть. Да, Элвис Пресли в 58-м году его забрали в армию. Он отправился в Германию служить, и, соответственно, в 59-м году тоже его не наблюдалось на сцене. О нем мы еще чуть-чуть попозже скажем. Не все в порядке, значит, в рок-н-ролльной среде. Так еще и вмешался, я не знаю, как его назвать, ну, давайте, Американский союз профессиональных писателей песен. Композиторов, песенников и так далее. Что они вообще, что им надо от замечательного рок-н-ролла? А дело в том, что, как уже было не раз упомянуто, рок-н-ролл — это песня авторская в первую очередь. Слово «авторское», она подразумевает, что человек, который поет песни своего репертуара, он их сам написал к ним музыку, что-то там лобает, кричит или поет, неважно. А каждая написанная самостоятельно мелодия песни, она забирает деньги. У профессиональных поэтов, песенников, у профессиональных музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Вот эти все замечательные люди, они, как и многие другие, очень не любят, когда их деньги старается кто-то забрать. И поэтому они, ну, решили нанести удар по челюсти рок-н-ролла, такой, да, который бы им подходил по стилю, по конъюнктуре, по такой, знаете, неповоротливой монументальности. Что же это был за удар? А вот в 1959 году появляется так называемая Бриль Билдинг. Ну, она в народе так называется, потому что здание, в котором они находились, называется Бриль. Это фабрика хитов. Вот эти все, значит, поэты, песенники, продюсеры и так далее, они решили как-то объединиться, набрать туда рок-н-ролльщиков, около рок-н-ролльщиков, да, авторов музыки и песен, создать им там определенные условия. Была известная байка, что сажали, значит, двух авторов через стену, чтобы они слышали друг друга. Друг другу воровали какие-то приемчики, конкурировали. Какие-то конфликты там подогревались внутри. То есть там прям самая настоящая фабрика хитов. Вот хоть по телевизору показывай. Там вот клепались музыкальными полурабами, клепались песни для вот тех самых Teen Idols. После того, как рок-н-ролл ушел с рынка, его место заняли продюсеры, которые знали, что надо делать, просто немножечко в другом стиле. Более прилизно, ну, это понятно, да? То есть чисто рок-н-ролл, вот эти все продюсерские акулы, они вообще не воспринимают. Здесь все было комфортненько, причесано, ухожено, никаких там дрыганий ногами, как у Элвиса Пресли. Интересный факт. Вы, наверное, вот если посмотрите телевизионные показы Элвиса где-то года 57-56, он постоянно танцует так немножечко в коленях, сгинаясь, и такие волнообразные движения ногами делает. В то время в Америке, такая пуританская была страна, вышел известный закон, который запрещал по телевидению Элвиса Пресли показывать ниже торса. То есть ноги его, вот эти вот двигающиеся, считались пошлыми, и показывать по телевизору было категорически нельзя. К чему я это? К тому, что Teen Idols так ногами не дрыгали, более себя сдержанно вели на сцене, устраивали продюсеров и прочих конъюнктурщиков музыкального американского цеха. Чтобы вы не подумали, что продюсерская музыка — это плохо, ну, продюсерская музыка — это неплохо. Огромное количество продюсерских проектов, коли мы про Beatles говорим, например, группа Monkees.

стрельнуло. В Америке было принято решение создать своих «Битлз». Вообще найти своих «Битлз», наверное, была идея фикс любой страны. И, значит, был создан проект «Monkeys», то есть просто набирали людей. Можно было ни на чем не уметь играть, главное выглядеть и разговаривать как надо. И вот из них сделали звезд. Надо сказать, что репертуар у группы «Monkeys» был очень достойный. Это не какая-то там проходная группа, вполне себе такая отличная, бодрая поп-группка. Поэтому само по себе убеждение, что музыка продюсерская, она по определению плохая, это неправда. Но касательно Brill Building, это неправда еще и потому, что, значит, музыку там писал, ну, к примеру, Нил Даймонд.

Нил Даймонд позже прославился в составе группы и сольно, то есть, ну, там, человек в высшей степени заслуженный. Вот он тоже писал для Teen Idols песни. Оставшиеся рок-н-ролльщики почувствовали, что почва уходит у них из-под ног. Ну, по стечению обстоятельств или как-то так вышло, знаете, вот очередная историческая случайность, которая привела к неожиданным последствиям. Они решили поехать в Европу жить, потому что здесь как бы что-то там не то уже, продюсеры занимают рынок, все тоскливо, рок-н-ролл умирает, а в Европе как бы рок-н-ролла еще толком-то и не было. И вот мы сейчас туда-то приедем, и там-то мы покажем. Ну и, соответственно, все переехали туда и начали там играть свою музыку. Тем самым, ну, тем, что они играли свою замечательную музыку, они подогрели интерес публики к рок-н-роллу. Начали появляться какие-то исполнители на местах, то есть, например, в Италии там появился Андреано Челентано.

В общем, во Франции тоже там кто-то появился много. Где в основном они как бы переезжали в Англию, потому что близкая культура. И в Англии начались традиции клубов открытого микрофона, да, где выступает человек с какой-то такой около рок-н-ролльной программой. И вот одни из таких, скажем так, ребятишек, которые захотели попытать удачу открытого микрофона, стали наши сегодняшние испытуемые группа Beatles. Собственно говоря, из города Ливерпуль. Вот там-то они впервые в, по-моему, в клубе Cave, но могу ошибаться. Дебютировали они в 1961 году. Да, до этого там еще в каком-то другом составе они там были. Какая-то группа Rainbows у них была, Moon Boys или что-то такое. В общем, там такая чехарда с названиями, чехарда с составом. Но вот в 61 году классическая четверка Beatles окончательно дебютировала в одном из ливерпульских, соответственно, клубов. Из года 1961 мы переносимся в год 1963. До этого момента, да, там в 62 году был у них первый хит-сингл «Love Me Do».

добрался он там до каких-то позиций в английском билборде. Но это, знаете, такое событие. Ценность его, она обусловлена исключительно тем, что будет после. Если бы группа Beatles потом бы не прославилась, никто про это Love Me Do 20 место и не говорил. Но так как историю пишут победители, соответственно, это такая первый такой звоночек того, когда Beatles начали оценивать. А вот в 1963 году их оценили уже прям по достоинству. Состоялся всемирный триумф группы Beatles. Она стала самой популярной группой мира. Они слышали вообще все. И началась так называемая битломания. Да, битломания, то есть повальное увлечение группой Beatles. Если очень, очень просто, очень поверхностно рассуждать. Об этом явлении поговорим немножечко поглубже. Видите ли, может быть, для кого-то секрет, но Beatles была не первая всемирно популярная группа. Элвис Пресли, до этого был Синатра, до этого там кто-то еще, вот всякие вот эти вот джазовые музыканты еще в 20-х, джазовые стандарты тоже везде крутились. Была, кстати, твистомания, например, танец твиста захлестнул просто весь мир, в том числе, кстати говоря, и наш Советский Союз. Вот, было и раньше. Но у битломании было несколько отличительных черт. Ну, она была на самом деле одна, под которой скрывается огромный культурный пласт. Дело в том, что помимо безмерной любовной лихорадки по отношению к ливерпульской четверке, битломания обнажила такой, знаете, новаторский характер группы Beatles. То есть вот истинная ценность Битлов, если мы берем именно Битлз как феномен, она не столько в музыке, ну, в музыке тоже гениальная, не будем тут отрицать сейчас, что Битлз выдающиеся музыканты, но, понимаете, много было групп с отличным материалом, ну, огромное количество. Но и близко никто не добивался таких результатов и таких революций в своем творчестве. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим аспекты, в которых именно Битлз стали новаторами. Здесь, наверное, самое простое. То есть, если вот так смотреть на вот этот вот Mercy Beat, да, это то, как потом стали называть то, что играла группа Beatles, то это смесь американского такого рок-н-ролла с европейской песенной традицией. В первую очередь, с английской. Энергичность, танцевальность, сексуальность, импозантность. С одной стороны, и распевность, мелодичность. Вспоминайте там первые альбомы Beatles с самого их дебютного альбома, послушайте.

несмотря на то, что кажется, что это немножко противоположные вещи, все то, что я только что назвал, присутствует вот в данной композиции. Умное, умелое, талантливое объединение необъединяемого породило вот этот вот жанр и позволило Beatles произвести такую сугубо музыкальную революцию. Второй аспект – это групповой формат. Здесь надо немножечко уйти в историю. До Beatles существовало два вида групповых взаимодействий. Первый – это вокальные группы, типа The Crystals.

женский вокал, какой-то там мини-хор, поют разными тональностями, создают голосом что-то там, сложное или простое. При этом все участники безликие максимально, никто их по именам не знает. То есть они вот есть коллектив, а кто там в нем, в этом коллективе выступает? Помните, была группа Viagra, да? Вот там 28 составов, толком не знает, кто там был, но репертуар-то один и тот же, поэтому какая вообще разница? Также рассуждали люди и до Beatles. И второй вариант — это такая группа, которая составляет аккомпанемент сольному исполнителю. Условно, почти у всех рок-н-ролльных музыкантов, аккуратно скажем, у многих рок-н-ролльных музыкантов, у них была группа, которая им аккомпанимировала. Например, у Элвиса Пресли была группа Jordan Airs. Вот этих вот Jordan Airs, их вообще никто это такие, их вообще опускают. Ну, не в прямом смысле, а в смысле не называют. Вот есть Элвис Пресли, а кто там сзади, там стоят какие-то веселые ребята, улыбаются. Ну, наверное, там охранники какие-то. А они полноправные как бы исполнители в теории. А на практике они очень легко заменяемые. Это не личности, это голоса. Голоса, либо это руки, те, которые играют, дополнительно создавая какой-то антураж вокруг песен. У Бадди Холли была группа Крикетс, кажется. Два гитариста, барабанщик. Ну, вы поняли. То есть это какие-то ребята, которые обслуживают звезду. И при этом они никому не интересны, потому что интересна только звезда. Сессионные музыканты, если хотите. Все на них наплевать. А вот в Битлз была ситуация ровно противоположная. Все четыре музыканта, Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, это были отдельные личности со своими характерами, со своими какими-то шутками, своими какими-то особенностями, сценическими образами. Каждый играл какую-то там роль, каждый как-то по-своему влиял на эту самую музыку. У каждого была своя медийная роль. То, что там кто-то пел, а кто-то не пел, никого абсолютно не смущало. Хотя, кстати, и пели они все вместе разные песни. Каждый из них какой-то композиции на каком-то альбоме выдавал вокальную партию. Формат, при котором каждый член группы важен и каждый член группы самодостаточен и интересен, он мало того, что был новаторским, так еще и после этого стал мейнстримным. И, собственно говоря, до сих пор, если есть какая-то группа, то, как правило, все ее члены, они вполне себе полноправные музыканты. Третий момент – это момент, назовем его, индустриальный. До 1963 года, до Битлз, музыкальный рынок полностью принадлежал Америке. Ну, то есть, в каждой стране была какая-то своя сцена. Музыканты, которые были популярны только внутри нее, отдельные песни которых, конечно, могли там куда-то резко улететь, но, как правило, не улетали. Большая часть хитов, большая часть музыкальных инноваций, музыкальную моду, да, вот это все дело задавала Америка. И никакая другая страна даже сравниться не могла в плане тенденций. И вот появляется Битлз, и как бы все понимают, что теперь вот Англия задает миру тенденции музыкальные, потому что да, все, кто там в Америке был после Элвиса Пресли, там и в половину не так были популярны, как были популярны Битлз. И вклад они внесли, и музыка у них интересная, и приятно слушать. И все начали со вниманием изучать, что ж там еще происходит в Англии. Кстати говоря, главная, на самом деле, предпосылка к британскому вторжению. Но об этом чуть-чуть позже. И последняя революция, которую совершили Битлз, это революция авторская. Мы с вами не зря посвятили довольно большое количество времени тому, чтобы обозначить, что вот был авторский рок-н-ролл, а была профессиональная среда поэтов-песенников, музыкантов-исполнителей. Чем она разделялась? Не только тем, что одни, значит, писали сами для себя, а другие писали сами для других. Здесь была принципиальная разница. Если мы с вами возьмем песни раннего, да и позднего рок-н-ролла авторского и сравним с тем, что делают профессиональные писатели, то мы увидим, что у писателей текст немножечко поблагозвучнее, и мелодия такая прям вот академическая, красивая, подача, в ней специфическая присутствует, так все помпезно, в хорошем смысле слова. На самом деле, вот эти вот все профессиональные писатели, они и не лезли в рок-н-ролл в своем большинстве, потому что, ну, считалось, что, ну, это какая-то низкая музыка, ее как-то дописать, да каждый может, господи, полобать. Мы-то как бы пишем музыку более серьезного уровня, более сложную, более мелодичную. Тут появляется группа Beatles, которая не имеет вообще никакого музыкального образования, не знает нот. Кто-то что-то где-то научился аккордам, замечательно. И вот этого знания им
хватает для того, чтобы их музыка была по качеству. Слово «качество» я употребляю не в значении, что там у Чака Берри музыка была хуже, да, а вот по качеству в глазах академических музыкантов. Вот придите как-нибудь в консерваторию, где преподаватели не сильно знакомы с историей современной музыки, и пообщайтесь с ними про классическую академическую музыку и там про рэп. Вы там столько всего послушаете, вы даже себе не представляете. Там просто вот необоснованный снобизм, значит, просто какая-то стена, что вот это так, и вот и никак иначе. Возвращаясь к таким же людям в 50-х, которые писали музыку, приходят Битлз и без образования, без ничего делают то же самое по качеству. Вот по качеству в их глазах. То есть они реально понимают, что это талантливо. Они реально понимают, что это интересная, сложная, составная музыка. И это показало и рынку продюсеров, и многим другим, что вот, пожалуйста, если у вас есть талант, вы можете делать все, что хотите, конкурировать с людьми, которые пришли туда исключительно за заработком денег. Вы любители, вы музыкантчики, а они-то профессионалы, и вот вы с ними просто на равных конкурируете. Это, конечно, немножечко изменило систему координат мировой музыки в последующие годы. В 63-м году была битломания, в 64-м, ну, там условно, британское вторжение, оно очень не определено по датировку. Ну, вот где-то середина 60-х, 63-64 по 66-й оно проходило. Здесь было то же самое, как в случае группы Sex Pistols. Разбирали их тоже в выпуске про панк, говорили о том, что Sex Pistols стрельнули. Кто не панки, а кто там еще панк, вот эти, ну, давайте их тоже послушаем. Скажем так, вот если здесь была такая как бы классовая, да, выборка по тому, кто панк, кто не панк, да, то в случае Битлз была выборка национальная. Так, они, значит, из Англии, да, да, кто там еще из Англии? Роллинг Стоунс, да, ну давайте попробуем, послушаем. И таким образом на мировой рынок огромное количество заряженных этими же битлами групп просто двинулось. А жутко на мировой рынок, это значит в Америку. И просто британские пластинки захлестнули американский и мировой музыкальный рынок. Мы с вами говорили, что Америка долгое время оставалась гегемоном в музыкальной индустрии. Вот эти вот времена с битломанией, да, по конец британского нашествия, там 3-4 года, а здесь гегемоном была Англия, притом безальтернативным. Потом они там выровнялись ближе к рок-революции. Собственно говоря, про термин британское вторжение можно больше ничего и не рассказывать. Вот просто, значит, английские группы завоевали весь рынок, потому что начался бум гаражного рока после Битлз 63-64 года. Он начался и в Америке, и в Англии, но Англия была как бы ближе, как вот и по духу, и территориально, и вроде как точно наше, вот точно сможем. И вот это все создало условия к появлению там огромного количества групп разной степени известности. Давайте попробуем перечислить, кто у нас был в этом вот британском вторжении состоял. Поименно.

Это прям такие титаны-мастодонты. Чуть менее известные в нашей стране, я думаю, точно, да и за рубежом все-таки это такие прям две самые топ-левел, да, вот S-тир, да, вот тир А, это были

позвольте, вряд ли мы еще когда-нибудь будем про Animals говорить. Лирическое отступление. Посмотришь, послушай композицию, которая не The House of Rising Sun. Это было сделано вполне себе осознанно, потому что меня очень раздражает, что группу Animals воспринимают как такой One Hit Wonder. Что они там спели вот эту вот песню, и больше ничего у них не было. Послушайте эту группу, очень рекомендую, не пожалеете. Вот не хуже, чем Rolling Stones до 72 года. Кто там еще у нас был из таких как бы полуизвестных групп? Cream.

как бы суперизвестные, но, мне кажется, чуть-чуть уступающие Мику Джаггеру и компании. Ну, и были какие-то совсем группы, которые у нас, по крайней мере, в нашей стране, да и за рубежом тоже пользуются гораздо меньшей популярностью. Там группа The Zombie.

их замечательный Needles and Pins, который мы только что послушали. Вот, кстати, Kings не буду, наверное, включать. Это вот те, про которых мы с вами говорили тоже в выпуске про панк, про гаражный рок. Вот это тоже экспонаты с британского нашествия. И вот все вот эти вот коллективы замечательные залетели в мировой музыкальный рынок и просто все там перевернули, перебаламутили, и они задавали тон как в середине 60-х, так и тон, значит, рок-революции. Но конец этого самого вторжения и конец нашей истории, которая так как-то бурно-бурно развивалась, она настигла нашествие в 66-м году. И это не было какое-то там поражение, не то чтобы там всем резко стало неинтересно слушать английские группы, а просто вот эта вот гаражная волна, которая была в Британии в большей степени выражена, чем в Америке, она дошла до Америки, и в Америке тоже появились свои выдающиеся коллективы. Тут важно, что отметить. В контексте рок-революции 66, 67, 68, 69 год, как Beatles прорубили дорогу для английских групп на международный рынок через свою там гениальность, через свой какой-то инновационный подход, так уже Beatles вместе с этими английскими группами и еще некоторыми группами там из других жанров, типа там Beach Boys,

0: Да, это такой вокальный серф. Коллектив очень хороший. Вот они прорубили дорогу для как бы гаражников. Потому что главная проблема гаражных групп, об этом мы тоже немножечко говорили, в том, что долгое время у людей была уверенность, что на музыке нельзя зарабатывать. А вот Beatles, Rolling Stones там, и так далее показали, что можно зарабатывать, значит, иметь славу, деньги девушек и ни в чем себе не отказывать, заниматься тем, что ты хочешь. Более того, уже вот немножечко так касаясь рок-революции, о которых мы тоже как-нибудь поговорим, там еще сложилась такая ситуация, что появился так называемый андеграунд. Да? Что это такое? Это вот люди, которые приходят в музыку не за тем, чтобы заработать денег, девушек и, значит, хорошую жизнь, а за тем, чтобы какую-то более высокую цель достичь. То есть какой-то, может быть, свой политический месседж затереть или социальный. Или просто показать миру свой талант, или самореализоваться, или вот просто вот нравится тебе музыка просто до изнеможения. И вот эта вот красивая жизнь и деньги, она у этих групп, у этих людей, она как бы была, ну, то есть это хорошо, но не обязательно. И вот это вот, значит, был так называемый андеграунд, и это был костяк рок-революции, о котором мы обязательно с вами поговорим через там, какое-то количество выпусков. На сегодня все. С вами был Анатолий Рыльсков и подкаст «Нота Бена». До новых встреч. Ну, это не совсем все. Это я как бы так красиво закончил в нашем стиле. Два объявления у меня для вас. Объявление номер один. Вы просите какой-то вот составить плейлист. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, потому что мы сделали для вас отдельную страничку вот в описании к подкасту. Можете посмотреть плейлист из композиций, которые были во всех наших выпусках. Да, они там немножечко не отдельные друг от друга, но, в принципе, там буквально 3 минуты вы найдете ту композицию, которая вам очень понравилась, там, исходя из хронологии выпусков, исходя из в какой последовательности она была. Делать текстовое описание композиции под каждым выпуском я, честно, не вижу большого смысла. Мне кажется, как-то интереснее, если они все вместе. Одна большая библиотека музыки, которую я настоятельно вам рекомендую. Это первое. Это не то, что я придумал, чтобы вам что-то рассказать, просто действительно вот в комментариях в Apple подкастах, iPodcast, не знаю, как они там точно называются, вот очень много кто требует плейлисты, вот я как бы для вас отвечаю. Ну, очень много, там 5 человек, но это достаточно много, учитывая, что я рассчитывал на 0 человек, требующих хоть что-то, 5 это уже это стоит ответить. И вторая, такая тоже организационное объявление. Вас, да, как выяснилось, больше 5, даже больше там 13. Возможно, у вас есть какие-то вопросы на музыкальную тематику. И было бы интересно на них как-то поотвечать, может быть, по выпускам, может быть, ходить со мной поспорить, может быть, что-то спросить, может, да что угодно. Что угодно в контексте музыки. Ну, можно как попробовать, значит, что-то по гидроинженерии у меня узнать, но, боюсь, я плохо вам помогу. Так что, если вдруг вы хотите каким-то образом что-то у меня спросить, всегда мечтали, да, и наконец-то у вас появилась возможность, скажу без лишнего пафоса, так сказать. Под этим выпуском в описании будет почта моя, на которую вы можете присылать свои вопросы. Очень большое пожелание. Присылайте вопросы там до, условно, там, давайте, до 25 сентября. Ну, 2 недели у вас будет точно. Если вопросов будет мало, то я каждому отвечу лично в сообщении. Если вопросов будет достаточно много, я сделаю отдельный выпуск «Нота Бена» с ответами на ваши вопросы. Разыгрывать мы ничего не будем, но вы просто можете получить ответ на свой вопрос за бесплатно. Если вам хочется этого сделать, пожалуйста, задавайте, буду очень рад. Да, давайте до 27 сентября, чтобы вот точно. Если уже после 27 сентября слушаете, то можете написать, но я не уверен, что смогу вам ответить. Если увижу, отвечу, конечно, но могу не увидеть. А теперь, значит, точно все. Большое спасибо за внимание. С вами был Анатолий Рыльсков. Подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий о радио Сахаров. Лекция Михаила Эпштейна. Мы просим прощения за периодические проблемы со звуком, вызванные техническими сложностями во время записи лекции.
2: Я мог бы озаглавить свою лекцию «Русский антимир», используя устоявшееся выражение «русский мир», но с приставкой «анти», и тогда поставить эпиграфом из Андрея Вознесенского: «Зачем среди ночной поры встречаются антимиры?» А мог бы поставить и другой эпиграф, более современный, но примерно с тем же значением, Дмитрия Медведева: «Ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которую собирает государство». Речь пойдет о философском, культурологическом осмыслении тех событий, которые начали происходить в России и в мире 10 лет назад, в 2014 году, и особенно в последние 2,5 года с вторжением России в Украину. В наше время политика перестает быть только политикой, поскольку задевает философско-религиозный нерв существования страны и мира. Начальные и последние смыслы – от чего, куда, зачем. Русский мир – главная идея современной России, и его расширение – главная цель государства. В сравнении с предыдущими господствующими идеями российской цивилизации, такими как Москва – Третий Рим, православное царство, православие – самодержавие – народность, коммунизм, классовая борьба, пролетарский интернационал, всемирная революция, реальный социализм. В сравнении с этими идеями русский мир кажется идеей бедной, лишенной содержательного наполнения. Россия теперь вообще не отождествляется ни с каким общим понятием, только самой собой, с русским как таковым. Звучит это как масло масляное. Остается непонятным, во имя чего, кроме самой себя, она должна расширяться. Владислав Сурков, выдвинувший русский мир в центр российской политики, действительно не определил его ничем иным, кроме самого желания расширяться. Я процитирую из его статьи «Лето 2021 года». «Что есть русский мир? Это идея. Я ее когда-то ввел в структуру государственной политики. Была такая задача – как сказать об империи, о нашем желании расширяться, но при этом не оскорбить слух мирового сообщества». То есть ничего, кроме желания расширяться, за этим не стоит. И, используя заглавие романа того же Суркова «Около ноля», который он опубликовал под псевдонимом Натан Дубовицкий, можно сказать, что русский мир именно так и определяется им, как вращающийся и расширяющийся ноль. И действительно, если мы посмотрим на практику расширения русского мира, то не обнаружим в нем никакой содержательной, религиозной, мировоззренческой, социально-экономической мотивации. Те страны, за счет которых этот мир пытается расшириться – сначала Грузия, а теперь и в особенности, конечно, Украина, не представляют из себя ничего принципиально чуждого России. Вера православная, уклад капиталистический. Чтобы определить причину этого противостояния, следует исходить не из каких-то позитивных свойств русского мира, а именно из того, что он отрицает. И тогда кажется, что этот мир, по существу антимир, он определяется сугубо негативными признаками, которые стали самодавлеющими после краха предыдущих, казалось бы, позитивно-религиозных или позитивно-социально-экономических идеологий. Особенность России в нашем 21 веке – это формирование чисто негативной идентичности от противного. И рассматривая дальше черты этого антимира, можно буквально идти по основным как бы философским координатам религиозным с приставкой «анти». Его основные черты – антивремя, антипространство, антижизнь, антимораль, антихристианство, антиязык и так далее. Вспомним очень бегло. То Московия провозглашала себя оплотом православной духовности, то Российская империя стремилась объединить все славянские народы и возглавить европейский мир, то Советский Союз пытался поставить все человечество под знамя самого передового учения и смести капитализм к лицу земли. Теперь схема упростилась. Россия не против нехристи и буржуев, не против католицизма и капитализма, она вообще против, как антивещество по своей физической природе противоположно веществу. На протяжении столетий начиная с эпохи Орды. Россия вырабатывала в себе это историческое антивещество, которое теперь приходит в столкновение с окружающим миром и грозит уничтожить цепной реакцией взрыва. За 2022 год российский социум мгновенно кристаллизовался в антисоциум, хотя этот процесс был сотни лет. И это социальное антивещество обладает своим физическим эквивалентом – ядерным оружием. Обычно говорят, что та или иная страна обзаводится ядерным оружием. Но можно считать и так, что ядерное оружие обзаводится своей страной, которая созревает до такого состояния анти, чтобы использовать его для уничтожения всего мира, включая себя. Есть две важнейших особенности русской культуры, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Зависимость от Запада и противопоставление себя Западу. Недаром великий немецкий историк культуры и философ культуры Освальд Шпенглер назвал то, что произошло с Россией в XVIII веке, псевдоморфозом. Псевдоморфоз – это когда одна культура, не развившись из себя, принимает форму другой. Но не всякая культура, есть много зависимых, подражательных, вторичных культур, не всякая культура, ставшая псевдо, становится анти, то есть стремится к разрушению своей первичной матрицы, то есть Запада. В сущности, с эпохи Петра Россия для того и вбирала технику, промышленность, образовательную систему Запада, чтобы обратить их против самого Запада. Все равно, называлось ли это православие против католицизма, или коммунизм против капитализма, или сейчас русский мир против мира в целом. Россия оказалась не только псевдоморфозой, но и антиморфозой. И чем больше она заимствует в этом парадоксе, тем сильнее враждует с источником своих заимствований. Как это описывает Шпенглер, цитирую, «все, что возникло вокруг в самой этой поры, с Петра, воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы». Конец цитаты. Это культура ревности и соперничества, которая находит свое призвание в том, чтобы оспаривать первенство других культур и вытеснять их на основе именно тех достижений, которые она сама от них усваивает, на основе тех технологий, научных достижений и так далее. В этом, кстати, огромное отличие России от Китая, который при всем обилии западных заимствований развивается на собственной цивилизационной основе, возникшей задолго до западной цивилизации. Между тем, у России нет другой опоры, другой точки устремления, а вместе с тем и отталкивания, чем Запад. Это можно назвать таким подпольем мировым. Россия постоянно бунтует против мирового порядка, хотя не может создать порядка даже самой себе. Подпольный человек у Достоевского вспоминается. Он наделен острым сознанием своей самости, но при этом лишен большого творческого дарования, и поэтому рассудит себя на крупные и мелкие пакости другим, причиняющие мучения ему самому. Россия в этом смысле подпольное государство, и недаром она одной из первых создала политическое подполье, земля и воля, народная воля, а затем уже в 20 веке возвела революционное подполье к самым вершинам власти. Трагедия России в том, что она недостаточно самостоятельна и созидательна, чтобы построить свою особую цивилизацию, которая могла бы соперничать с великими цивилизациями Запада и Востока. И вместе с тем она слишком обширна и горделива, чтобы стать частью других цивилизаций, смириться с подсобной ролью. Конечно, у страны нет обязанности создавать свою цивилизацию. Даже если перечислить такие страны, которые народонаселением сейчас уже превосходят Россию, ни Индонезия, ни Пакистан, ни Бразилия не ставят перед собой задачу создать свою цивилизацию. Но именно это постоянно пытается делать Россия. И все эти попытки терпят крах и в качестве Москвы Третьего Рима, и в качестве СССР, и в качестве центра Евразии, и тем не менее возобновляются. Время от времени студенты задают мне вопрос, почему Россия такая несчастная, почему она приносит несчастье другим странам? Представление студентов о несчастной стране формируется изучением классики. Гоголь, Достоевский, Чехов, Замятин, Булгаков, Платонов, Зощенко, Солженицын, Шаламов. Почему? Этот вопрос меня тоже преследовал всю сознательную жизнь. Помню, летом 2006 года, во время диалектологической экспедиции в Верховье Волги, я стоял на берегу озера Селигер. Изумительный водный овал, окаймленный темным лесом, облака вверху и внизу, мир, тишина, покой. Казалось бы, вокруг должны быть рассыпаны зажиточные города, веселые пристани, сказочные терема, в которых живут богатые.

точки, в отличие от церкви в развалине. Городок Осташков. По мерам провинциальной России вполне приличный, но какой же унылый, нескладный, без малейшей искорки радости и вдохновения. Это на берегу такой сказочной озерной жемчужины, Селигер. Поразительная несоразмерность между чуткой, аристократически строгой, духонаполненной природой и убогой культурной средой. Как будто природа просит, чтобы ее оставили в покое, не трогали, не морали, чтобы безлюбые пришельцы поскорее ушли из этих мест. Еще Петр Чаадаев в первом из своих философических писем отмечал, цитирую, «В домах наших мы как будто определены на постой. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам». Но попробую разобрать чуть подробнее. Итак, почему? Порой винят суровый климат, долгие зимы, неблагоприятные для развития цивилизации. Но сравнение с еще более северной, все-таки процветающей Финляндией, да и всей Скандинавией опровергает такое объяснение. Там ведь нет ни степей, ни чернозема. Они построили чудесную цивилизацию, мирную, изобретательную, добрую к человеку. А по благосостоянию во многом опережают остальную климатически более мягкую Европу. Помимо географического фактора выдвигается еще морально-религиозный. Россия – многострадальная земля, такова ее небесная участь, христианское назначение. Как утючив удрученный нож и крестный, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Однако страна, убившая десятки миллионов своих и чужих граждан, настроившая гулаги, вряд ли может служить образцом христианской добродетели. И, кстати, продолжающие убивать. Что же ответить студентам? Мне кажется, одна из главных причин несчастья России – величина ее пространства и соответствующее чувство собственного величия. Основоположник славянофильства Хомяков заклинал дорогую ему Россию не гордиться своим простором и не поддаваться на льстивые самозаклинания. Я цитирую из его стихотворения «России» 1839 год. «Гордись тебе, льстецы, сказали, земля с увенчанным челом, земля несокрушимой стали, полмира, взявшая мечом, красны степей твоих уборы, и горы в небо уперлись, и как моря твои озеры». Не верь, не слушай, не гордись. Пространство пожирает и опустошает страну изнутри. 100 лет спустя после Хомякова Мандельштам писал: «Мы живем под собой, не чуя страны». Это как кожа, которая не прилегает, так сказать, к телу, а вздувается, как огромный валды. Живущему в этой стране трудно почувствовать ее своей и нести за нее ответственность. Он насадит сад, откуда-то нагрянут чужие или свои, и все заберут и разорят. Эта страна всех не ничейная. В ней нет разгородок для личной свободы и ответственности, для сплоченного сообщества людей, сотрудников и сомышленников. Эта страна ни для кого не своя, в том числе и для тех, кто правит ею и зарывает свои сокровища где подальше, в чужих землях. И вдруг начинаешь понимать, что за века, прошедшие со времен Орды, один из ее улусов, московский, так и не стал оседлой цивилизацией. Кочевая Орда, из которой образовалось российское государство, все еще бродит в его крови и противится ценностям оседлой цивилизации. Кочевье, колонизация новых земель продолжается. Причем кочевье – это не только территориальная экспансия, это социальная и психологическая хаотизация, выбивающая людей из устойчивых связей и локаций. Тот же Сурков говорил, что задача новейшей русской политики – это выдворить из себя тот хаос, который постоянно в России образуется путем экспансии в другие страны, выдворить из себя. Вся история страны за последний век, особенно, я бы сказал, с начала Первой мировой войны, сейчас отмечается 110-летняя ее годовщина, 1 августа 1914-го, вся история страны за последний век новоордынская, и нынешняя война вписывается в нее как последняя фаза. Несколько волн миграции, миллионы беженцев революционных и военных лет, насильственное переселение целых народов и сословий, раскулачивание, расказачивание, ГУЛАГ, тюрьмы, колонии, поселения с миллионами ссыльных, заключенных, оторванных от дома, массовое сиротство, приюты, дети без родителей или живущие в неполных семьях, криминализация населения, масса людей в бегах от закона или от беззакония, отсутствие стабильности, политические ветра и бури, сменяющие курс каждые несколько лет и гонящие людей в разные края страны

0: за ее пределы. Это все тоже формы ордынства, качели внутреннего и внешнего. Ну вот и сейчас мобилизация одних, релокация других и, как следствие, волны вторичного вынужденного качеля в других странах, многомиллионный поток беженцев из Украины. Говорят о ресурсном проклятии России. Слишком много нефти и газа, поэтому нет стимула для работы. Торгуй недрами родной матери земли. Но наряду с ресурсным проклятием есть еще более страшное – территориальное проклятие. Нельзя не отдать эту территорию, не освоить ее, только стыть и пустеть вместе с ней, пуская все глубже в каждый дом, в каждое сердце чувство безысходности. Александр Солженицын прямо твердил, что Россия нуждается в системе земств, местного самоуправления, чтобы правили каждым населенным пунктом те люди, которые его населяют. В этом был он, безусловно, великий реалист. Но он же, Солженицын, полагал, что новая федеративная держава после распада СССР должна вобрать в себя все славянские республики Казахстана. То есть он верил в благотворность общего государственного пространства и призывал к его расширению уже после распада СССР. Это в его книге «Россия в обвале» 1998 год. Казалось бы, как не понять, что местное самоуправление, за которое ратует Солженицын, и такое огромное пространство, управляемое из одного государственного центра, просто несовместимы. Сильное земство на необъятной земле – это утопия несбыточная для России. История показала, что введенные в 1864 году на волне реформ Александра II земство, как форма самоуправления, все больше становилось легальной оппозицией центральному правительству и были отменены уже в 1918 году, едва большевики взяли власть. Централизация несоединима с земством. Да и вообще вот дух этого бесконечного пространства, которое, кажется, нигде не кончается, и сама безграничность которого так дорога русскому сердцу, приволье, раздолье, разлуле, неповторимые задушевные русские слова, все они практически непереводимы на другие языки. Однако не сквозит ли в них та же пустота, которую представляют порой как манящая, освобождающая? У историка Василия Ключевского так передано это оцепенение безграничного простора, проходящее через всю историю России, как ее, так сказать, географическая константа. Цитирую. «Жилья не видно на обширных пространствах, никакого звука не слышно кругом, и наблюдателем овладевает жуткое чувство невозмутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одиночества, располагающее к беспредметному, унылому раздолью, безъясной, отчетливой мысли». И как часто русские поэты от Пушкина и до Блока и дальше, они выражали именно это чувство безграничного простора и безграничной тоски. Блок. «Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. И чем привольнее бег, тем сильнее тоска в сердце всадник». Или, как у того же Блока, «На поле Куликовом, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске у розы». Каждый подвиг этой размашистой удали, вот чем вдохновляют сейчас участников СВО, специальной военной операции, состоит в том, чтобы раздвинуть стесняющие пределы еще шире, захватить еще больше земель, не наполнить их, а пополнить саму пустоту. Эту тоску, от которой никому и самим богатырям в первую очередь не спастись. Вот почему представляется так несчастлива эта земля. Она растерзана своими просторами и одержима духом пустоты, который не выносит никакого жизнеустроения на определенном месте. Как сказал бы философ Гегель, абстрактная идея беспредельности уничтожает всякую жизненную конкретность. Пьянство, воровство, коррупция, лень, ложь, насилие – это лишь многообразные формы запустения и отвлечения от конкретного труда жизни. Нет твердого понятия о собственности, о реальности, о правде, о законе, о свободе, об индивидуальности, о гражданском долге, о человеческом достоинстве. Все это расплывается в абстракции великого пространства, которое никто не может чувствовать своим, ибо оно, как горизонт, отступает от каждого реального места. Великое и неопределимое там, вот как говорят в России, вот там лучше знаю. Вот там в столице, там в Кремле, там на небесах. Вот это великое и неопределимое там торжествует над здесь и требует новых и новых жертв. Этот призрак великого пространства люди называют родиной и кормят своей плотью и кровью, своими детьми, своим имуществом, честью и свободой. Как Путин. Россия нигде не кончается. А раньше на эту же тему у Гоголя Ноздрев. Вот посмотри, он говорит Чичикову, вот до того леса все мое, а за лесом тоже все мое. Вот так и здесь. Присоединив к себе ряд украинских территорий, начиная с Крыма, в 2014 году Россия не столько выросла в размерах, сколько утратила свою пространственную идентичность. Если Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье входят в состав России на тех же конституционных правах, что Москва и Петербург, значит, вся территория России, включая обе ее столицы, оказывается в таком же юридически неопределенном подвешенном состоянии. Россия рассеяла себя, размазала по глобусу. Такова судьба антипространства, которое по мере растяжения превращается в противоположность себе, утрачивает саму страну как форму своего конкретного бытия. То же самое происходит и со временем. Происходит еще один радикальнейший поворот в новой политической метафизике. Радикальнейший, действительно, речь идет там не о демократии или монархии, или о каких-то других принципах общественного устройства. Речь идет о некрократии, о власти смерти. Причем она сразу претендует, эта некрократия, на законодательный статус. То есть мыслится именно как система власти. Я приведу гротескный, но вместе с тем очень характерный пример. Еще в 2016 году директор Института экономических стратегий, профессор МГИМО и вообще очень важный человек в научной и политической иерархии страны, Александр Агеев. Он заявил о необходимости законодательного обеспечения прав умерших и участия в общественной жизни. Размышляя о Великой Отечественной войне, как о точке консолидации общества, Агеев предложил предоставить избирательное право 27 миллионам советских граждан, погибшим на войне. Погибшие смогли бы влиять на текущие дела в стране, к развитию и спасению которой они имели непосредственное отношение. Например, за них могли бы голосовать их семьи. Он также заявил, что право голоса, возможно, должны получить сразу несколько предыдущих поколений, а не только те, кто погиб в войне. То есть погибли в гражданской войне, в Первой мировой, может быть, в войне 1812 года. Они должны тоже получить право голоса. Причина та же – иметь возможность влиять на текущие события, который становится продолжением к собственной жизни. Ведь глубокая мысль. И то, что высказал очень влиятельный ученый 8 лет спустя, уже сейчас, в мае 2024 года, на высшем законодательном уровне, Андрей Исаев, депутат Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия», повторил. Он призвал, цитирую, учитывать право голоса ушедших поколений и подчеркнул, что именно этим российская демократия отличается от западных, где считаются голоса только живых людей. Вот это и есть некрократия, причем в таком буквальном смысле, что хочется пожать плечами или сойти с ума. Коль не эксцентричными кажутся эти призывы, предоставить умершим избирательные права, они приоткрывают мистическую основу амбиций российской власти. Понимают ли российские некрофилы и некроманы, что, привлекая в свои ряды мертвецов, они сами, по сути, пополняют их ряды? Тот же самый Чадаев, которого я уже цитировал, первый самобытный русский мыслитель, свои философические письма подписывал «Некрополис», имея в виду Москву, город мертвых. Таким он видел этот город. С 2014 года, с начала вторжения в Украину, русский мир стал стремительно обзаводиться новыми обрядами. Смерть символически встречает новое поколение уже у колыбели. Даже младенцев наряжают в военную форму, то есть готовят им участь пушечного мяса, как будто они прямо рождаются на тот свет. Детские коляски производятся в виде танков. Это еще задолго до начала СВО. Ко Дню Победы проводятся парады детских войск. Когда родители одевают своих детей, детсадовцев, в армейскую униформу, они, по сути, уже совершают ритуальные жертвоприношения. Но властям это уже и тогда оказалось недостаточно патриотичным. Еще в 2019 году в Совете Федерации глава Комитета по обороне, бывший командующий ВКС и ВВС России Виктор Бондарев, обратился к министру образования, цитирую, «Ребенок боится автомата? Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление? Вот так. Об этом почему-то мало кто помнит. Февраль 22 года многое затмил предыдущей истории. Но еще в декабре 21 года, за два месяца до начала войны, был объявлен новый национальный стандарт под заглавием «Срочное захоронение трупов в мирное военное время». Это об организации массовых кладбищ, братских могил, с учетом того, что предполагаются огромные потери и военные в мирное время. Причем этот ГОСТ подготавливался еще с сентября 2021 года, а его введение осуществилось 1 февраля 2022, то есть все было заранее продумано 24 февраля. Как соглашаются эксперты, речь идет о подготовке к ядерной войне, о применении оружия массового поражения, когда одновременно умирают тысячи и более человек. Там, в этом ГОСТе, все распланировано. Хоронят четыре слоя, либо в мешках, либо в деревянных гробах, заготовленных заранее в количестве 300 штук на 1000 населения. Конечно, рыть индивидуальных могил в такое время речь уже не идет. Люди внимательно сразу поняли, что речь идет о приближении большой войны. И здесь хотелось бы сделать такое заключение. Земля, могила, похороны, зарывание в землю – это, я бы сказал, важнейший признак фашизма, когда человечество устремляется к тонические недра. Тонос – это греческое слово для обозначения земли и подземель. Может быть, вы знаете, что Умберто Эко, известный итальянский писатель, называл 14 основных признаков фашизма, а я назову один, и мне кажется, он самым верным. Фашизм – это отказ от индивидуальности во имя торжества почвы, земли, захоронения в ее недрах и уничтожение того сознания, той личной ответственности, которая делает человека надземным существом. Отречение от личности, погружение в почву и кровь – это, на мой взгляд, и есть определяющий признак фашизма. Фашизм – это коллективная попытка излечиться от травмы рождения опытом символической смерти. То есть отказа от сознания, языка, индивидуальности, от всех тревог отдельного проблемно-испытующего бытия. И вот это и есть определяющий признак фашизма, на мой взгляд. Мне кажется, что современному политическому и философскому языку не хватает понятия «онтоцит» от древнегреческого «онтос» – «бытие» и «цит» – «убийство». Известны такие понятия, как геноцид, зооцид, экоцид. А онтоцид – это тотальное уничтожение всего сущего. Война с бытием как таковым. Эта вражда к бытию как таковому лежит в основе ряда религиозных и политических воззрений. Хотя как гностицизм, отчасти старообрядчество, евразийство, фашизм. Мир лежит во зле или захвачен сатаной. Эта старообрядческая формула жива до сих пор. В своей кремлевской речи, объявляющей аннексию четырех украинских регионов, Путин обвинил весь Запад в сатанизме. Совершенно такая старообрядческая или гностическая формула. Он сказал, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Конец цитаты. После этого Российский Совет Безопасности и вся пропаганда провозгласили основную задачу спецоперации уже не только денацификации и демилитаризации Украины, но и ее десатанизацию. А это означает борьбу уже не с идеологией денацификации, не с армией демилитаризации, но с самим существованием Украины. Онтоцит на практике – это тактика выжженной земли. Иногда тактика выжженной земли проводится отступающей армией, отступающей, чтобы не дать возможности агрессору пользоваться захваченной рукой. Но и такая тактика запрещена международными нормами ведения войны. А в нынешней войне тактика выжженной земли применяется нападающей армией. Более 40% территории Украины заминированы. Такая политика тотального небытия противоречит не только международному праву, но и прагматике войны. Даже нацистская Германия старалась не разрушать более того, что было необходимо для военной победы. Пытаясь перевернуть мировой порядок и установить свою глобальную геополитическую гегемонию в будущем, Россия стремительно погружается в прошлое, проходя в обратном направлении этапу своей истории. Отворачиваясь от Запада, захлопывает окно, прорубленное петлом Львова. и возвращается в эпоху изоляции, война в Москве. А дальше уже мерцает перспектива опять стать улусом Орды, Великой Восточной империи, или даже двух империй, китайской и исламской. Первое и самое страшное убийство, если вспомню Библию, это братоубийство. Каин убивает Авеля. Поэтому война России против Украины несет несмываемый печал Каинова греха. Но есть еще одно, более глубокое. Это не только братоубийство, но и самоубийство. Среди последствий российских ракетных ударов в Украине поражает своим символизмом разрушенная кафедра русской филологии Киевского университета. Это произошло 10 октября 2022 года. Россия сама наносит удары по русскому языку и литературе, по истории и культуре, по образу России во всем мире, по всему доброму и творческому, что было в ее прошлом, и что она уничтожает теперь в припадке самоистребления. Уничтожает свою духовную родину, Киевскую Русь, родину своего языка и веры. Это не просто ошибка или преступление. Это именно самоубийство, пожалуй, самое грандиозное самоубийство в истории человечества. Это если убийцам еще доступно покаяние, и за них можно молиться, то самоубийца лишается церковного погребения и поминовения. А что ожидает страну самоубийцу, трудно даже представить.
1: Вы слушали лекцию философа и культуролога Михаила Эпштейна в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Дина Хапаева, я профессор технологического института Джорджии в Соединенных Штатах Америки. Я много лет занималась исследованием исторической памяти, и сегодня в своей лекции я предложу вам объяснение как совсем недавних, так и относительно давних событий по советской истории. О них часто сообщает пресса, но пока они не получили систематического осмысления. Тем не менее, как мы увидим, они являются важными проявлениями политики российского государства. Начнем с нескольких недавних событий. Только что была опубликована статья чиновника из администрации президента Александра Харичева, которую тут же очень удачно, на мой взгляд, окрестили кодексом строителя путинизма. В ней впервые было прямо заявлено о том, что у российских граждан государству особое отношение. Это, цитирую, «патернализм, ориентация на единоначалие, персонификация и сакрализация власти». И так впервые прямодушно путинская власть сообщила нам о своей сакральности. А в марте этого года издательство «Просвещение» выпустило новый учебник, который называется «Семьеведение. Моя семья» по новому предмету семьеведения. С автором учебника, по которому начнут обучать школьников прямо в следующем учебном году, выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Учебник призван привить, я цитирую, «русские традиционные ценности, укрепить семью, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране». Замечательный учебник цитирует параграф из «Домостроя». «Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением. Жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу. А что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению». Конец цитаты. Обычно домострой приписывают, как вы знаете, наверное, монаху Сильвестру, бывшему наставником Ивана Грозного, который, возможно, написал домострой в качестве поучения Ивану. Иван навряд ли является образцом семейной жизни. Мало того, что он был многоженцем, он был еще и детоубийцей. До недавнего времени слово «домострой» употреблялось в русском языке для обозначения крайней формы патриархального варварства. Напомню читателю, что с точки зрения домостроя отец семьи, в которую входят все его родственники, чада и домочадцы, включая рабов-холопов, может их бить смертным боем, наказывать всякими способами, отбирать их вещи, давать или нет одежду, пищу и так далее. Тем не менее, все это не помешало авторам учебника увидеть в домострое основу здоровой семейной жизни. Важно заметить, что учебник идет в фарватере декриминализации домашнего насилия в России, которое получило законодательное оформление в 2017 году, когда Путин подписал закон, согласно которому муж может бить жену и детей. Если это не ведет к госпитализации, то все нормально. А вот еще один недавний факт. Губернатор Вологды Георгий Филимонов, который раньше заявил, что он поставит памятник Ивану Грозному в Вологде, и с гордостью вспоминал, что Иван планировал сделать Вологду столицей опричнины, хотя этот план никогда не осуществился. Так вот, он объявил, что правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая призвана организовать условия, я цитирую, «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Как слушатель помнит из курса русской истории в школе, Иван установил впервые в русской истории режим государственного террора, названный опричниной. Хроники и иностранные путешественники оставили свидетельство ужасающих зверств опричнины, в том числе унижений, изнасилований, пыток и убийств тысяч ни в чем не повинных людей – мужчин, детей, женщин – при попустительстве царя и при его прямом распоряжении. Неизбежно встает вопрос, чему с точки зрения правительства Вологодской области может научить опричнину молодежь. И еще важнее вопрос, почему такая идея возникла на государственном уровне, опять же, впервые в русской истории? Потому что до этого никто не пытался превратить опричнину в пример для подражания молодежи и в позитивный педагогический урок. А теперь давайте задумаемся, почему при Путине в российских городах появились бронзовые памятники Ивану Грозному? Напомню слушателям, что на протяжении русской истории никто никогда памятников Грозному не ставил. Лишь один из всех правителей выражал восхищение Иваном и его царством террора – это Сталин. Но даже Сталин не ставил ему памятников, а в 2016 году первый из трех бронзовых памятников был открыт в городе Орле. Никаких памятников жертвам Ивана Грозного, разумеется, нет и не было, за единственным исключением небольшой инсталляции под названием «Окровавленный кол», которую в 2016 году поставил в сибирском городе Канске художник Владислав Гультяев в знак протеста против распространения памятников Ивану, но неудивительно, что вскоре она была уничтожена городскими властями. Однако монументальная пропаганда тирана меркнет перед постсоветской кинематографической пропагандой. По моим подсчетам, с 2009 по 2022 год телезрители получили 12 фильмов и телесериалов про Ивана. Снятые при господдержке и показанные в прайм-тайм, они создают новый образ Ивана – мудрого правителя, великого государственного деятеля и основателя, конечно же, Российской империи. Поскольку наше время ограничено, приведу лишь один пример. В 2020 году был показан телесериал «Грозный», снятый Алексеем Адриановым и компанией «Москино». Его сюжет весьма созвучен основным мыслям книги об Иване IV, которую публиковал в 2018 году активный националист и царебожник, профессор истории Московского государственного университета Дмитрий Владихин. Цитирую анонс этого фильма. «Царь, рожденный правец, рос сиротой, терпя притеснение и унижение от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а, обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. Грозный – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения». Конец цитаты. Российские историки не отстают от собратьев-режиссеров, они на разные лады обеляют Ивана, пытаясь объяснить его опричнину, кто несчастным детством, но чаще всего его истинной православной верой и пониманием того, что необходимо защитить Русь от коварного Запада. Опричнина и ее прославление стали модной темой кандидатских диссертаций примерно с 2010-х годов. В честь Ивана проводились многочисленные коллективные мероприятия. Были конференции на средства Минкультуры и Российской академии наук. Особенно замечательна конференция в заповеднике Александрова «Слобода», которая была посвящена, и так это у них на сайте рассказано, 470-летию венчания на царство Ивана IV. В том же году в 23 провинциальных городах России была проведена финансируемая Православной Церковью всероссийская выставка под названием «Мультимедийный парк. Россия. Моя история», где Иван изображен в соответствии с тезисами печально известной докторской диссертации тогдашнего министра культуры Владимира Мединского «Великим правителем, оклеветанным иностранцами ради их вредоносных политических целей. А теперь давайте задумаемся о другом вопросе. Почему в оккупированных украинских городах ставят памятники средневековым князьям? Ну вот, например, в начале августа 2022 года, когда российские оккупанты разрушили памятник украинским защитникам в Мариуполе, было вскоре после этого объявлено о планах установки вместо него статуи Александра Невского, которую там натурально и поставили. Незадолго до этого веб-сайт Regnum опубликовал статью под названием «Новый поход на Русь», что связывает спецоперацию и Невскую битву. В этой статье Путина благожелательно сравнили с его средневековым предшественником, с Александром Невским. Описывая путинскую украинскую спецоперацию как часть войны, которую Запад ведет против России, начиная со средних веков, авторы статьи предостерегали, что, цитирую, «опасность для Отечества велика», и называли Александра Невского и Путина национальными лидерами, вокруг которых русскому народу надлежит сплотиться. Тут, конечно, нельзя не вспомнить всероссийские празднования 800-й годовщины все того же Невского в 21-м году, разъезды его мощей по всей России, конференции, публикации и публичные мероприятия в его честь в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рузе, Астрахани, Новгороде Великом, Каменске-Уральском, Владимире, не говоря уже о сооружении огромного памятника на берегу Чудского озера. В оккупированном Луганске в ноябре 2022 года Владимир Мединский, выступавший уже не в качестве министра культуры, а в качестве помощника президента и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, открыли памятник князю Игорю. Ну, опять же вопрос, почему же надо ставить памятники именно средневековым князьям? Трудно было придумать что-то более современное, скажем, памятник героическим оккупантам. Или памятник неизвестному солдату, как в Берлине, прозванный берлинцами памятником неизвестному насильнику. Наконец, почему Путин так взахлёб упивается при каждом удобном случае средневековой псевдоистории и России, и Украины? Прежде чем мы перейдем к объяснению вот этих вот многочисленных попыток прославление средневековых воителей, средневековых князей и русского средневековья, надо также упомянуть многочисленные ультраправые памфлеты, манифесты, которые писались для того, чтобы привлечь внимание президентской администрации. Как и многие другие публикации ультраправого толка, вне всякого сомнения оказавшие самое непосредственное влияние на российскую политику, эти манифесты и памфлеты полны болезненных фантазий восстановления Российской империи и завоевания Европы и Соединенных Штатов. Украину и Польшу создатели таких произведений

году миллионным тиражом. Сказано следующее, цитирую: «Человек всегда раб. Его сущность такова, что не быть рабом он не может». Конец цитаты. Те, кого заинтересует более подробный анализ ультраправых представлений о неопричнине, когда я говорю ультраправых, на самом деле они давно стали центром, мейнстримом российской политики. Вот этот анализ более подробный можно найти в моей книге «Террор и память», которая вышла в издательстве «Рутлич» по-английски в 2023 году, а это весной русский перевод, сделанный Дмитрием Прокофьевым, был опубликован издательством «Сорбонны» «Йор Орбем». Итак, что же общего между событиями, текстами, идеями и многими им подобными, которые я в полном объеме просто не могу упомянуть здесь из-за ограниченного времени? Я считаю, что еще до начала специальной военной операции, как Кремль называет свою катастрофическую войну против Украины, была осуществлена другая специальная операция над исторической памятью россиян, направленная на агрессивное перекраивание самосознания страны и существующего у нее понимания ее истории. Прославляя средневековое прошлое России, что напоминает преклонение перед германским средневековьем нацистами и их предшественниками, Кремль пытается убедить российских граждан, что теократическая монархия, крайнее проявление социального неравенства и государственный террор, составляют предмет национальной гордости россиян. И есть не что иное, как традиционный русский способ управления страной. А восстановление империи – это законная цель России. Эта полномасштабная политика памяти идет на всех уровнях. Под исторической политикой или политикой памяти я понимаю различные способы мобилизации памяти об исторических событиях, которые включают разные коммеморативные практики и осуществляющие их институты. Когда я говорю о коммеморативных практиках, я имею в виду организацию разного рода мероприятий, которые позволяют нам тем или иным способом вспоминать о событиях прошлого. Мои исследования документируют организованную неомедиевальную политику памяти, которая до сих пор не стала осмысляться в качестве таковой, потому что ее проявления обычно представляются единичными, парадоксальными, часто абсурдными, не связанными между собой событиями. Для того, чтобы проанализировать эту политику памяти, я ввела несколько понятий, которые важны для моих исследований. Прежде всего, это политический неомедиевализм. Я рассматриваю политический неомедиевализм как новое направление исторической политики или политики памяти, эти понятия синонимичны, которые используют аллюзии на Средневековье для того, чтобы предложить альтернативу демократии в момент ее глубокого кризиса, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Мой подход основывается на предпосылке, что понимание истории, памяти и культуры России невозможно вне глобального контекста. Не в последнюю очередь потому, что Запад играет центральную роль в русском национальном самосознании. Усиление политического неомедиевализма в качестве важной тенденции постсоветской политики памяти следует рассматривать в более широком контексте многовекового межкультурного диалога между Россией и Западом, который велся на протяжении столетий о видении будущего человечества. Этот межкультурный диалог подчинялся своей собственной внутренней логике и порождал интенсивный обмен культурными представлениями и стереотипами. Внутри России этот диалог сопровождался спорами о роли Запада в истории и культуре страны. Нынешняя фаза межкультурного диалога России и Запада отличается господством в России антизападнических настроений. И эта новая волна антизападной мобилизации уникальна, в особенности потому, что она весьма созвучна и эксплуатирует мотивы самокритики Запада. Ослабление привлекательности демократии в качестве модели мирового будущего ужесточило кризис прозападнической идеологии в России и сильно укрепило позиции политического неомедиевализма. Сейчас Кремль активно использует эти настроения для того, чтобы подтолкнуть Россию к войне с Западом. Что ничуть не меняет тот факт, что одержимость России Западом, будь то в форме идеализации или ненависти, сохраняется на протяжении всей ее истории, всей истории России. Мой подход к неомедиевализму развивает предложенную Умберто Эко интерпретацию неомедиевализма как выражение антидемократизма в культуре и политической жизни. Эко подчеркивает роль вымышленного Средневековья в распространении антидемократических социальных практик, типичным для конца XX века, и связывает усиление неомедиевализма с ростом популярности жанра фэнтези. Эко

0: сам блестящий историк, филолог средних веков, признаю значение достижений средних веков, подготовивших почву для рождения нового времени. Однако в целом он относится к ностальгии по средневековью весьма неодобрительно и подчеркивает, что неомедиевальные образы, как правило, имеют мало общего с тем, что нам известно об этом историческом периоде. Он говорит о фантастическом неомедиевализме, важнейшие черты которого – закат разума, порождающий оккультизм и эсхатологические настроения и неофашистская жажда власти, как он это называет. С тех пор, когда Эко писал свои работы, контекст, в котором складывался неомедиевализм, сильно изменился. Старые формы ультраправой политики отошли в прошлое, а их место занял правый популизм. Ну, есть, конечно, и левый популизм, но для вот того, о чем мы говорим, нам важен правый популизм. Действительно, политический неомедиевализм создает для ультраправых возможность идеологически использовать средневековые аллюзии, аналогично тому, как их энергично использовал фашизм. Итак, я использую термин «политический неомедиевализм» для обозначения тенденции в ультраправой популистской политике памяти, появившейся в конце 90-х годов. В своих многочисленных ипостасях политический неомедиевализм сводит средние века к системе ценностей, радикально противоречащей принципам либеральной демократии и наследию Возрождения и Просвещения. В отличие от гуманистов Возрождения, которые изобрели понятие средневековья для обозначения периода культурного упадка, наступившего после окончания дорогой им античности, и от философов Просвещения, которых приводили в ужас жестокости невежества средневековых полководцев и монахов, политический медиевализм призывает восхищаться новыми темными веками или, как называют его последователи Дугина, новым средневековьем. Политический неомедиевализм спекулирует на текущем кризисе будущего. Под кризисом будущего я имею в виду утрату веры в то, что будущее будет лучше, чем настоящее, утрату веры в прогресс и ожидание катастрофы экологической, атомной войны или чего-нибудь еще ужасного в нашем видении будущего. Так вот, политический неомедиевализм спекулирует на этом кризисе будущего и также на вере в возможность повторения истории. Эта политика памяти представляет собой пропагандистский инструмент. Не случайно стремление использовать термин «сословие» в официальных документах еще раз показывает, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и социальной несправедливости. В противоположность российским ультраправым, которые мечтают о том, чтобы вернуться в русские средние века, в допетровскую Русь, оппоненты Путина используют термин «феодализм» или «новый феодализм» чаще, чем «новое средневековье». Я думаю, что это происходит потому, что феодализм подчеркивает сущность экономической системы и предполагает экономическую отсталость и техническую неразвитость. А российские ультраправые, конечно, старательно избегают таких ассоциаций. Все это вовсе не означает, что Россия вернулась в Средневековье. Возврат в средневековое прошлое, или, если уж на то пошло, в любой другой исторический период, совершенно невозможен. Любая историческая эпоха представляет собой уникальный и чрезвычайно сложный континуум, говоря языком немецких истористов. Континуум, состоящий из множества конкретных исторических факторов. И, следовательно, никакая историческая эпоха неповторима. Некоторые черты прошлого, конечно, могут сохраняться в последующие эпохи, но обычно они претерпевают сильные изменения в новых контекстах. Несмотря на свои архаические лозунги, политический неомедиевализм – явление сугубо современное, которое, еще раз повторю, не воссоздает старые формы несвободы, а оправдывает новые. Политический неомедиевализм вызревает в рамках нового режима памяти. Памяти палачей, которая принижает жертв и превозносит палачей, вытесняя гуманистическую космополитическую память. Память палачей – это еще один важный для меня термин, который я использую в своей работе. Постсоветская Россия представляет собой предельный случай развития памяти палачей, поскольку здесь с наследием тоталитарного режима и его преступлениями никогда последовательно не боролись. Российская память палачей коренится в политике, отрицающей историческую ответственность за какие бы то ни было преступления, совершенные Россией, в том числе и преступления советские. Триумф памяти палачей в России вытеснил космополитическую память. Под космополитической памятью я имею в виду, и не только я, а целый ряд исследователей ее так называют, а именно память, сфокусированную на жертвах государственного террора, образцом которой стала память жертв Голокоста на Западе. Такая культура поминовения жертв сталинских и советских репрессий, которая осудила советские преступления так же, как были осуждены на Западе преступления нацистские, только начала зарождаться в конце 80-х годов и была значительно маргинализирована после провала демократических реформ и прихода Путина к власти. При Путине уничтожение этой культуры стало важной политической задачей. Среди представителей космополитической культуры памяти и поминовения жертв были, естественно, мемориал и Сахаровский центр. Путинизм, как мы знаем, по большей части опирается на привилегированное социальное и политическое положение спецслужб. Ветераны и нынешние сотрудники этих органов, тайные осведомители и бывшие советские аппаратчики, зачастую когда-то замешанные в репрессиях, а также их потомки, образовывали и продолжают образовывать основу памяти палачей, пользуясь при путинском режиме привилегиями, признанием и защитой. В качестве примера приведу прокремлевского политика Вячеслава Никонова, главу фонда «Русский мир». Он внук Вячеслава Молотова, правой руки Сталина. Никонов публично заявляет о том, что гордится своим дедом-убийцей. В его объемистой монографии «Молотов. Наше дело правое» 1917 года Никонов утверждал, что Молотов не был марионеткой Сталина, а был преданным сталинцем, который разделял взгляды Сталина и неуклонно руководствовался ими в жизни и работе. Советская власть так никогда и не признала в полной мере преступную природу своих спецслужб. При Путине память палачей приобрела силу госпроекта, а культ тайной полиции – ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, возродился уже после обнародования ее преступлений в период гласности и перестройки конца 80-х годов. В сочетании политический неомедиевализм и рестелинизация превратились в одну из основ общественного договора между путинизмом и поддерживающей его обществом. Я показываю в своей работе, в своей книге, что эти тенденции постсоветской политики памяти пропагандируют сходные ценности и идеи. Они сыграли решающую роль в милитаризации российского общественного мнения, в консолидации общественной поддержки оккупации Крыма в 2014 году и в представлении вторжения в Украину в 2022 как элемент векового, длящегося со средних веков и по сей день, конфликта России с агрессивным Западом. Ресталинизация является неотъемлемой частью культа Второй мировой войны, который стал исключительно важной пропагандистской идеей путинизма. Сталин, маршал Победы, конечно, должен был быть очищен от всяких грехов и преступлений, а криминализация высказываний относительно преступлений советской армии в годы Второй мировой войны узаконила процесс реабилитации сталинских репрессий. Ресталинизация подразумевает одобрение сталинского террора со стороны Кремля, что, конечно, не значит, что Путин и его приспешники поддерживают коммунистическую идеологию. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ни политический неомедиевализм, ни ресталинизация не являются идеологией. Они представляют собой два направления путинской политики памяти, сращивание которых привело к торжеству памяти палачей этого режима памяти в России. Путинизм дает классический пример того, как происходит отмирание идеологии, и на смену ей приходит политика памяти. Я хочу развить этот важный тезис. Как известно, в России репрессивный режим существовал за счет коммунистической идеологии, которая легитимизировала его, обещая светлое будущее всеобщего равенства. Коммунисты не могли позволить себе превозносить систему средневекового общества, социальную систему. Ее прославление занимает центральное место в политическом неомедиевализме. Как известно, Сталин почитал Ивана Грозного, как тиран почитает тирана, но он отнюдь не намеревался заменить обращенную в будущее коммунистическую идеологию на политику памяти, которая берет за образец царизм, как это делает сегодня Путин. Очень важно понимать, что у Кремля сегодня нет идеологии. Желание и в то же время неспособность сформулировать новую идеологию в виде системы абстрактных принципов остро ощущается путинистами. Например, стратегия национальной безопасности, дополненная в 2021 году, призывала к созданию, цитирую, «привлекательной идейной основы будущего мироустройства». Александр Дугин поддержал эту идею, предложив создать путинизм, новую идеологию, которая, как он полагает, поможет России избавиться от военных неудач в Украине. Но дело в том, что идеология, это понятие, предполагает существование набора абстрактных постулатов, применение которых, независимо от конкретного контекста, претендует на то, чтобы построить желанное будущее, ну, например, коммунизм. У путинизма же, напротив, нет никакого видения будущего. Именно поэтому Кремль хочет повернуть время вспять и ведет поиск общественного проекта в историческом прошлом. При этом политика памяти обладает значительным преимуществом с точки зрения Кремля перед идеологией. Вместо абстрактных постулатов, обладающих все-таки определенной сдерживающей силой, сколь бы ни была бесстыдна советская пропаганда, от каких-то идей ей было просто невозможно отказаться. А политика памяти позволяет свободно манипулировать историческими событиями. Эти исторические события можно просто вырвать из их контекста, использовать на потребу сегодняшней политической задачи, исказив их, а завтра выхватить другое историческое событие, исказить его, и опять же использовать его в целях сегодняшней политической манипуляции. Чем это может отозваться в будущем? Я не буду говорить сейчас о, так сказать, имперских планах, которые лелеют наверняка сейчас в Кремле. Я хочу сказать о том, что это значит для будущего, для жизни россиян. Такая политика памяти ведет к закреплению существующего социального неравенства и в перспективе к созданию кастового общества, общества, в котором не будет никакой социальной мобильности, в котором зависимость основного населения от того, как любят они себя называть, эти прокремлевские мечтатели, вождей или князей, будет абсолютной, в котором новая опричнина станет главным инструментом управления обществом. Обществом будет править террор, государственный террор, возведенный в норму. Рабство станет тоже новой нормой. Никаких более радужных перспектив эта политика не предполагает. Ошибка думать, что рабами станут только покоренные народы. Я думаю, что это заставляет нас задуматься о том, куда идет Россия и что ждет в будущем российское общество, если путинский режим будет развиваться так, как он развивается сегодня, если он вообще будет продолжать развиваться.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога Дины Хапаевой в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти, и наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции, перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что в 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда, вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре. Я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем, тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа, да. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк, это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и как бы почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей, до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в центр прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляют.
2: Плюс к этому прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели – это как раз такая история. Да? То есть выбраны 7 текстов. Это 4 юноши, 3 девушки. География от Уфы до Москвы и Питера. И люди очень разные. Важно то, что они родились в 43-48 годах примерно. И они заканчивают школу в начале 60-х. То есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа 2 страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же 2 страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, тут, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобные доли нормально не развиты. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие. Другие,
2: да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу /человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень

0: той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну, как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый попадюк.
1: Мой любимый попадюк.
0: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
1: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
0: Блин, ну он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
1: Да.
0: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
1: Тотально.
0: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
1: Это все еще попадюк, извини?
0: Конечно, конечно. У кого еще может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
1: Лето в пионерском галстуке.
0: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы, через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу, мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, ты как бы...
1: 100%.
0: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
1: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
0: Давай, кто твоя любимка?
1: Лучшая женщина для меня – это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
0: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, ладно, не большая часть этой книги, но она реально очень...
1: Ну, ее там очень много, да, у нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой. И довольно много. И еще у нее порок сердца, и она... Ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
0: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
1: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
0: Она очень витальная
1: вообще. Которых я встречала в советском кино.
0: Да, да, да.
1: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
0: Да.
1: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
0: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну походу они реально такие были. Ну как бы... Такие румяные с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Ну, короче.
1: Еще, бля, у них всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
0: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
1: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
0: они,
1: нет,
0: не, они не могут,
1: нет,
0: реально.
1: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
0: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты вообще видела когда-нибудь такого цвета?

0: Это стены. Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
1: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все, и вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино – сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
0: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
1: да.
0: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
1: да.
0: Сегодня болело.
1: Кололо.
0: Или, да, кололо сердце.
1: Температура.
0: Да,
1: и где она
0: с температурой просто типа бегает по городу.
1: Работает.
0: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
1: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
0: да.
1: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
0: Да, просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть молодую там, что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
1: Это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
0: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
1: говорить. Вот, да.
0: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
1: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
0: Но
1: точно.
0: Важный симптом для меня Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
1: склоняется.
0: Зинкиной,
1: конечно.
0: Зинкиной витальности – это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
1: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
0: Кроме Сергея Попадюка.
1: Да, много кто про рассказ про то, как они моют, сходят в баню, вот это все.
0: Mm-hmm.
1: И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут. Но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров, и это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке, и прям такой «вау».
0: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у той же, например, Зинаиды Лыковой есть «Что я сегодня узнала?» Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
1: И это там вообще очень стрёмная история про эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
0: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев.
1: Да.
0: В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче, от этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь. Короче, я весь такой, а с другой стороны того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то смертей, абортов, беременностей, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
1: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками, условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее, и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот, не знаю, как у тебя сложилось, какое впечатление на эту тему?
0: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче, комсомолы.
1: Мол, конечно, да.
0: Вот это все.
1: Да.
0: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
1: Это точно. И что интересно для меня, когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злы, вот, всем недовольны, всегда бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое. Еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзьяши, баня.
0: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
1: Всегда, да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
0: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
1: Да,
0: и мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
1: Корреляция.
0: Ну да, или корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
1: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано завязана на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
0: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
1: А что это значит?
0: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступила.
1: Это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
0: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
1: да.
0: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
1: Все офигевшие, да. А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
0: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
1: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
0: да,
1: вот
0: да, конечно.
1: Ситуация,
0: да.
1: Где у тебя контроля почти никакого нет.
0: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. А они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
1: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них... вовлечены.
0: У меня, знаешь, какое, я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей, вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
1: да,
0: или в конце нулевых, в 10-х,
1: типа...
0: как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося, ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
1: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
0: Да.
1: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Mm-hmm. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
0: Несчастные дети тоталитарного режима.
1: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
0: Соболезновать жертвам режима.
1: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком 60-е, когда, короче, ты явно не меняешь меняешь мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды. И даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
0: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я, как бы, у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Такие, я, как бы, существую.
1: И, знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они
0: ну, да.
1: все да. с чувством собственного достоинства живут.
0: Да.
1: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е, я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну, конечно, просто, на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
0: всегда
1: жопа стала
0: будет,
1: опять,
0: да.
1: все, да, что воля, что не воля, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
0: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
1: Вау.
0: Это очень классная мысль, мне понравилась.
1: Спасибо.
0: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
1: Жизнь вообще круто.
0: Круто.
1: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский young adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
0: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелий. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками. Что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
1: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
0: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
0: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, сделайте пост в соцсетях, поставьте оценку или напишите отзыв на той платформе, где вы нас послушали. Нам с Сашей всегда это очень приятно, мы все отзывы читаем.
1: И мы очень ценим все виды обратной связи, для нас это действительно важно. Можно сделать это еще с помощью Telegram-бота, ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий.
1: А джингл написала Кира Вайнштейн.
3: Привет, это радио «Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио «Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио «Сахаров».